0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапельдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапельдук. Пока не догонят.

0: ছেলে।
1: Несвежие новости.
2: По вашим просьбам.
3: Из архива.
4: Добрый день. В эфире «Несвежие новости» на радио «Чепельдук». У микрофона, как всегда, Арсений Мухин, ваш покорный слуга. Сегодня мы вкратце познакомим вас с отдельными материалами из газеты «Известия» от 22 февраля 1990 года. Спортивный обзор вот здесь попался нам. Эта газета была обнаружена, она была постелена в комоде у одного из наших сотрудников под фуфайками. И вот этот старый номер, довольно любопытно, он сохранился видите, с 1990 года. Статья на последней шестой странице этого номера называется «Команда, от которой можно многого ожидать». О чем здесь пишут? Большую статью о состоянии и перспективах сборной СССР по футболу опубликовал в своем февральском номере авторитетный международный журнал World Soccer. Футбольный обозреватель Тимоти Коллинс отмечает, что после того, как советская команда стала вице-чемпионом Европы в 1988 году, неужели было такое, да? Я забыл. Да, так вот, с тех пор от нее можно многого ожидать. Правда, в отношении к сборной СССР еще давлеет груз десятилетних надежд, большей частью не сбывшихся, пишет обозреватель. И сегодня лишь немногие знатоки футбола уверены, что команда СССР сможет пробиться дальше четвертьфиналов мирового первенства. Однако цель это вполне реально, пишет обозреватель. Среди советских игроков Т. Коллингс особенно выделяет Олега Протасова, чье имя даже вынесено в заголовок статьи в этом американском журнале World Soccer. По мнению обозревателя, Олег

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва. Брюсов переулок. Дом артистов Московского художественного театра. Приоткрытое окошко цокольного этажа. 12:18.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Это была минутка веб-радио Кубы с фрагментом речи Фиделя Кастро на митинге, посвященном годовщине Кубинской революции. На радио Чапльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: униформистом цирка в красивых малиновых ливреях с золотыми эполетами посвящалась музыкальная фантазия, которую мы с вами только что с удовольствием прослушали.
1: Наш эфир продолжит песня, призывающая к отмене левостороннего движения на Ямайке, в Намибии и в Лиссабонском метрополитене.

в этой жизни необходимы лишь невежество и самоуверенность. И успех вам обеспечен. Марк Твен.

Данная композиция прозвучала для сменных экипажей аэросаней «Кировец» на трассе Абакан-Тайшет. Продолжаем музыкальную программу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук. Что ж, дорогие юзеры и меломаны, снова мы вместе. И сегодня, как это ни грустно, в фокусе нашего внимания история распада Битлз.

точнее, его причина. Сегодня вы услышите об одной из самых неизвестных версий распада. Ее автор, пожалуй, самый неканонический историограф группы Лэнсом Крэтчем, написавший альтернативную историю «Битлз» «Я хочу держать тебя за». По его предположению, причиной распада группы послужила неосторожная шутка Джона Леннона в адрес Пола Маккартни, которую Пол так и не смог впоследствии простить Джону. Как-то Леннон, идя по Пикадилли, услышал бродячего музыканта, исполнявшего «Yesterday». Он втайне от всех пригласил его в студию и записал. А затем, после записи эпохального «Сержанта Пеппера», во время которой отношения Битлов накалились до предела, вручил ее Полу. Ехидно заметив при этом, что именно так Пол и будет петь, когда ему стукнет 64. Надо ли напоминать любителям Битлз, что именно Пол был автором «When I'm 64». Конечно, Джон всегда отличался язвительным и саркастическим юмором, но здесь он, пожалуй, перегнул палку. С тех пор между ним и Полом словно пробежала черная кошка, и все в группе покатилось кувырком. Правда, кое-кто утверждает, что в роли этой черной кошки выступила Йоко Оно, и что это якобы именно она подговорила Джона на злую шутку. Кто знает, кто знает. Как, впрочем, и кто знает, имела ли эта история место вообще? Ведь в истории «Битлз» еще столько белых пятен. Или это просто досужая выдумка недобросовестного биографа? Итак, слушайте, думайте и решайте.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапельдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапельдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Вуди Аллен на радио Чапельдук.
2: I know that you're afraid of death a lot.
3: Mm-hmm.
2: I can say you
3: do probably, right?
2: Oh yes, I did. You can join my club. I've got a lot of members. Mm-hmm. What death means to you?
3: What it means to me is extinction. It means eternal extinction, which is not a comforting thought. You know, especially if you just bought a house.
1: Вуди Аллен на радио Чапельдук.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, добре.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: слушая классику на радио Чипльдук.
1: В этой рубрике мы, как обычно, представляем вам лучшие образцы мирового музыкального искусства. Вольфганг Амадей Моцарт. «Волшебная флейта». Запись начала прошлого века. Имя исполнительницы, к сожалению, неизвестно.

По заявкам анонимных алкоголиков Петра Куздрина и Степана Старцева в эфире радио «Чипальдук» мы предложили вашему вниманию концептуальное сочинение «My heart is broken» – «Мое сердце разбито» в исполнении болельщиков фан-клуба сборной России по синхронному плаванию. Не уходите с сайта.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Или даже вечер.
2: Да, в принципе, вечер.
4: Ну, у вас вечер, а у нас
3: день. Мы в какой город попали, если не секрет? В Омск. Беспокоит вас радио «Чип и Льдук».
2: Очень рад.
4: А вы как будто прямо ждали.
2: Ну, да. Я, как говорится, надеялся, верил.
4: Сибирскую корону. Сибирская корона чувствуется там, да, у вас?
2: Хороший микрофон, да.
4: Да, у нас хороший микрофон, да. А у вас сибирская корона.
2: Вы нет, это стакан из сибирской короны, но на самом деле это не сибирская корона. Мы в кафешке.
3: Хорошо. А вас беспокоит программа «По нашим заявкам».
2: Вам что-нибудь доказать?
3: Правила, да.
2: Вот, нет, первый раз слышу. Нет.
3: Ну, ведущий, то есть мы звонят слушателям, то есть вам,
2: да.
3: И заказывают музыку.
2: Ага,
3: то есть это наши заявки, а вы их выполняете.
2: Круто день.
4: Она самая. И вот сегодня...
3: Подождите, подождите. А у вас есть из чего музыку-то извлечь?
2: Не совсем.
3: Может, какая-то группа там уже собирается поиграть в этом кафе? Или есть какая-то система акустическая?
2: Разве что по столу барабанить.
3: По столу?
4: А может быть, в телефоне у кого-то что-то? Находится.
2: У нас ее много просто. В телефоне?
4: Ну да, MP3 закачано.
2: Слушай, ну есть там пара штучек. Ну просто оно, наверное, там отвалится. Связь-то отвалится.
5: Романтиком.
2: Понимаете?
3: Так, а если выйти куда-то за углом, не стоят уличные музыканты, не доносится из окна раскрытого.
2: Выйти от сибирской короны, из теплой кафешки, а на улице дождь у нас идет, между прочим.
3: Дождь идет.
5: Да, где мое?
4: А может, вы об обстановке там вокруг расскажете пару слов?
2: Да, тут надо. Обычное кафе, столики, люди сидят, пьют пиво, там, не знаю, общаются. Да, кто-то, говорит, сигару курит. Кто-то ногой качает, кто-то яблоко ест, в окно смотрит.
3: Ну, просто атмосфера английского клуба. Очень необычно для пивного кафе, пивного ресторана.
2: Погодите, а давайте я громкую связь сделаю. Да, сделаю громкую связь, ага.
3: Ну, давайте.
4: Андрей и Кирилл у микрофона. Программа «По нашим заявкам». И вот мы, ведущие этой передачи, желаем, чтобы участники на том конце провода в городе Омск исполнили что-нибудь для нас. Для ведущих программы. С большим удовольствием.
2: Мы рады вам помочь. Yeah, мы можем вам сыграть полет Валькирии, если вас устроит. А что
3: посмотреть? Ну давайте, Валькирии.
2: А, я могу петь
3: В программе «По нашим заявкам» на радио «Чип и Льдук» из города Омска от Юрия и его друзей звучит с мобильного телефона «Полет Валькирии». Эксклюзивное качество звука только на радио «Чип и Льдук». Замечательный аккорд, так сказать, завершающий финальный нашего общения.
2: Нам тоже очень понравилось.
3: Вот всегда так. И счастливо вам, да. Провести остаток дня. И до новых встреч.
2: Счастливо. Да, пока.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире новости на радио Чипельдук. В студии Максим Соловьев. Назван фрукт, нормализующий уровень сахара в крови. Резистентный крахмал и пектин в составе зеленых бананов помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и обеспечить длительное чувство сытости. Об этом изданию рассказала австралийский диетолог. Врач объяснила, что недозрелые зеленые бананы содержат меньше сахара, чем полностью спелые. Также в их составе больше резистентного, то есть устойчивого, крахмала. Это крахмал, который не расщепливает ферменты поджелудочной железы, он перерабатывается полезными бактериями толстого кишечника. По словам диетолога, резистентный крахмал действует как клетчатка, то есть растительные пищевые волокна, и заполнит желудок, усиливая чувство сытости, ускорит кровоток в области толстого кишечника и прямой кишки, улучшит циркуляцию нутриентов и подавляет рост патогенных бактерий. Зеленые бананы также являются богатым источником пектина, сложных углеводов, которые помогут фруктам сохранить свою структурную форму. В долгосрочной перспективе увеличение доли резистентного крахмала в рационе предотвращает развитие инсулинорезистентности, ведущей к сахарному диабету, потере чувствительности к гормону инсулину. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч! Продолжим наше вещание.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапальдук. Самое позитивное радио.

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чапыльдук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Это у нас кто?
3: Роман.
2: Роман по кличке Руки-Ножницы.
3: Да.
4: А у вас нету брата Эдика?
3: Эдика? Брата нет.
4: Понятно. Зачем вы просили, чтобы мы позвонили?
2: Позвони. Вы говорите, позвоните мне.
4: Да, вы говорите, позвони мне, позвони. Зачем? Мы позвонили,
3: и
4: что?
3: Я вот сидел, слушал ваш эфир, и захотелось поучаствовать в нем. Правда, я не ожидал звонка, скажем так. Давно это уже было.
2: Вы думали, мы сначала позвоним и предупредим, что мы позвоним, потом мы пришлем бандеролю извещения, кипу бланков, когда мы позвоним, вы их заполните, мы их получим, долго будем переписываться голубиной почтой, а потом уже позвоним.
4: Но вам нравится участвовать в нашем эфире? Как вы себя чувствуете?
3: Да, вообще здорово. Очень.
4: Будем прощаться?
3: Ну, если как скажете.
4: Ну, тогда давайте пойте. У нас есть такая программа, называется «По нашим заявкам».
2: Вот.
3: По нашим заявкам.
2: По нашим, не по вашим.
4: Да, у вас есть какой-то девайс какой-то есть? Музыкальный или просто передаточный?
3: Нет, ничего такого на ум не приходит прямо.
4: И в руки не попадается?
3: Да, никуда не попадается.
2: Никакой бубен не висит на стене. Нет.
3: Какого-нибудь... Гитара, но она сломана.
2: Ну, это хорошо, гитара, на сломанной гитаре.
4: Давайте ее доломаем.
3: Давайте.
4: А она в каком состоянии сломанная? Вам ее как-то жалко, или она уже так сломана, что вообще не понятно, зачем она дома лежит?
3: Нет, она работает. Сейчас вот будет парочка.
2: Хорошо.
4: А что же говорить, что она сломана? Ну вот, видите, да, все нормально.
2: По нашим
4: точно подстроиться, как он подстроится. А давайте на расстроенный, а то на настроенный это каждый дурак.
2: Это банально. У нас и качество звука такое телефонное, и гитара расстроенная, а слушатели у нас наоборот не расстроены.
3: И в принципе, я не играю.
4: Не умеете играть, то, что надо.
2: Вот, отлично, скажите, все три компонента налицо.
4: Подходит. Какую песню хуже всего у вас получится, как вы считаете?
3: Я думаю, любая.
2: Но это... Давайте любую. Давайте тогда любую. Вот мне нравится. Любая песня на радио Чип и Льдук.
3: Попробуем.
4: Давайте. Ну вот уже. Юность в Ахдамух практически.
2: Да.
3: Ну,
4: вот хорошо было.
2: Отлично, это еще была музыкальная
4: пауза. Еще давайте 4 такта, это прям олдемело. Давайте еще 4 такта, давайте еще.
3: Еще?
4: Да, хорошо было, очень красиво.
3: Окей, попробуем.

0: конце ШПТА.
1: Как сказал один удивительный политический деятель, нечеловеческая музыка. Как-то в таком духе выразился.
2: Вы вот зря, надо продолжать. Может быть,
1: не бросайте,
2: да,
1: это дело.
2: Так сказать, from now on,
1: у вас пойдет.
2: Пойдет дело-то. Может, все. И вот этот толчок нужен был. Нужно было, чтобы мы позвонили. Вы взяли этот пыльный, нестроящий инструмент. И сейчас, через год, мы вам звякнем, а вы уже с дедюлей вместе на разогреве играете.
0: Это нам повезло, что у нас в салоне есть гитара просто. Есть на чем тренироваться.
1: О, так, что за салон?
2: Салон.
1: Может быть, это салон внедорожника, а может быть, это салон красоты?
2: Может, парикмахерский?
0: Да, это салон красоты Красава.
1: Красоты. О, а в каком городе у нас красота-то такая?
0: Санкт-Петербург.
2: Прекрасно. Ну что, вы как, удовлетворены своим вот этим перформансом?
1: Дебютом.
0: Ну, есть над чем поработать, но вот. Начало положено.
2: Прекрасно.
1: Хорошо, всегда все немножко неудовлетворенность. Да. Из-за стола надо уходить слегка голодным.
2: Ну что, большое вам спасибо. Мы очень рады, что
0: так
2: сразу как-то вас, так сказать, вот ваши все мечты воплотились в жизнь, но это не значит, что мы больше никогда не позвоним. Мы обязательно будем следить за вашим, так сказать, развитием как музыкальной личности.
1: Гитару не чините. Все, до скорого или не скорого. Пока.
0: До свидания. Thank you.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы.
1: What now, my love? Now that you've left me, how can I feel through another day? Watching my dreams turning to ashes and my hopes into bits of clay. Once I could see

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Гера.
3: Да-да-да,
4: здравствуйте, Гера.
3: Здравствуйте.
4: Это радио Чипыльдук.
3: Отлично.
4: Давно ждете нашего звонка?
3: Вашего звонка?
4: Да.
3: Честно, даже не ждал.
4: Не ждали даже.
3: Это стало для меня неожиданностью.
4: А вы вообще такое слово-то слышали, Чипыльдук? А то, может быть, вы...
5: Ну, или два
3: Чипыльдук,
5: слова.
3: Чипыльдук, да. Я слышал такое слово, мой друг, фанат вашего друг, радио. Да.
5: У нас есть такая на радио Чипыльдук служба. Мы опрашиваем всех, кто какое радио слушает.
3: На самом деле, я редко слушаю радио. Чаще всего слушаю с собой скомпилированные сборники музыкальные.
5: А вот так. Как компилируете? Что туда входит?
3: Ну, в основном хип-хоп.
5: Ага, хип-хоп.
3: Хип-хоп, ну и какие-то такие. Может, Александр Яковлевич Розенбаум еще попадает на мои сборники. Люблю очень сильно.
5: Ну что же, хип-хоп с Розенбаум. Да, Розенбаум, хип-хоп. Хип-хоп, Розенбаум.
3: Ну да, такие странные.
5: А как вам вот такую, да, мутацию в себе удалось развить?
3: Ну, честно говоря, сложно ответить на такой вопрос, как... Ведь даже сложно это назвать мутацией, наверное. Это все-таки... симбиоз, наверное.
5: Ну, вы понимаете, поклонников хип-хопа и Розенбаума, ну, не очень много. Так вот, если комьюнити посмотрите, чтобы было где-нибудь ВКонтакте или на Фейсбуке, Розенбаум и хип-хоп вряд ли найдете. Мало. Братьев по музыкальному разуму-то не найдешь, как вы вот...
4: Дошли до жизни.
3: Да, я особо их не ищу, мне... В одиночестве неплохо как-то справляюсь. Но,
5: вы знаете, а вот если все-таки... Вот давайте на чистоту, вот чтобы, знаете, как говорится, без никаких, хип-хоп или все-таки Розенбаум?
3: Давайте тоже на чистоту, вопрос на вопрос отвечу вам. Для души или, так сказать, для времяпрепровождения?
4: Нет, вот это уже пошло от лукавого. Вы просто вот когда, знаете, как пожар в доме, схватил и выпрыгнул в окно, хватают самую важную вещь.
5: Вот вы так Розенбаума схватите вот или хип-хоп?
4: Да.
3: Ну, наверное, все-таки хип-хоп.
5: Хип-хоп все-таки.
3: Ну, а скажите... Да, в лучших его классических проявлениях.
5: Но все-таки почему? Потому что их много разных, да? А Розенбаум один, и все-таки наскучивает, наверное, да? Если потом на необитаемом острове
4: если
5: слушать.
4: Если Розенбаумов много было...
3: Розенбаум-то, если вы меня поймете, Александр Яковлевич, очень классно слушать с солеными огурцами на столе и с салом, вот.
5: Ага.
3: С остальными вытекающими, конечно, отсюда. Но вот он такой прям душевный.
4: Тогда следующий вопрос. Вот пожар в доме, огурцы хватаете или Розенбаума? И выпрыгиваете?
3: Еще раз.
5: Вот смотрите, пожар в доме. У вас есть Розенбаум под левой рукой, а под правой огурцы с салом. Что выбираете? Огурцы с салом или Розенбаума?
3: Розенбаума, конечно, вы что?
5: Неправильно, надо было хип-хоп выбирать.
3: Нет, но если огурцы с салом или Александр Яковлевич, то, конечно же, пусть огурцы с салом горят.
4: А вот Чипль или Дук? Двойное название, вот все-таки Чипль или Дук?
3: А кто из вас кто?
4: Нет, это никто и никто. Мы не Чипль и не Дук, нет. А вот двойное, если название говорят, сократить надо. Все. Вот как назваться?
3: Чипль или Дук?
4: Назваться Чипль тогда или Дук?
3: Дук.
5: Ну, конечно, ну, естественно, все. правильно
4: радио
5: все.
4: Дук. Такой
5: конечно,
4: вот.
5: Радио Чипль, это не звучит. Угу. Это какие-то сопли, а радио Дук.
4: Кому как, мы же потестируем, ну,
5: да,
4: мы же опрос
5: проводим.
3: Очень созвучно еще с прекрасным армянским музыкальным инструментом Дудук.
5: Прекрасно.
4: Ну, Чипль тоже этой... много с чем созвучен, сейчас не об этом.
3: А вы подумайте над тем, как звучит радио Дудук, это же просто... шедеврально, по-моему.
5: Хорошая история.
4: Круглые сутки дудук, да, нажал на кнопку.
5: Какой там, ой, хороший инструмент, кстати, очень он динамический прям. Спасибо вам большое, Гера, и, в общем, мы поняли,
3: вам
5: что
3: спасибо, ребят, большое.
5: У вас впереди еще ждет прекрасная неожиданность, а уже, может, ожидаемость в виде прослушивания радио Чипыльдук. Это такая перспектива замечательная.
4: Да. И мы специально для вас, вы только напишите, сделаем день дудука.
3: Ты соврал, когда сказал, что не слышал радио Чипыльдук. Слышал я его, конечно же. Очень веселые вы, ребята. Задушевные.
5: Понятно.
3: Нравится иногда.
5: Но в остальном-то по поводу огурцов с Розенбаумом все правда было? Или
3: по поводу огурцов, Розенбаума и хип-хопа было абсолютно с вами честь.
5: Ну тогда отлично. Все, спасибо, Гера, спасибо большое.
3: Вам спасибо. Хорошего вечера.
5: Всего доброго.
4: Счастливо.
3: Пока.

0: А сейчас в эфире новости для людей с ускоренным восприятием информационного потока.
1: Quick News на радио Чипельдук.
2: Добрый день. В студии радио Чипельдук Ермолай Билибин. Новости. МГУ попал в список 50 лучших вузов мира. Московский государственный университет смог подняться на 35-ю строчку в международном рейтинге высших учебных заведений по специальности лингвистика. В упаковках от фастфуда содержится много опасных веществ. Такую информацию в ходе исследований получили ученые из Дании в ходе ряда экспериментов. Шиномонтаж на Ленинском. Скидки до 30% сезонное хранение резины. Удобно, надежно, классно. Шуршание фольги и звон бокалов могут вызвать приступ эпилепсии у кошек. Ветеринары выяснили, что кошки очень восприимчивы к резким звукам. Частые раздражители могут вызвать глухоту у котов старше 15 лет. В России запустился синхронизатор рекламы, позволяющий синхронизировать рекламу сразу в нескольких каналах коммуникации: ТВ, радио, интернете и офлайн. Неизвестный вынес из банка в Подмосковье 11 миллионов рублей. Майонез Шмайц всегда на вашем столе. Майонез Шмайц. Вкусно, надежно, быстро. Спорт. Сан-Антонио вновь вышел вперед в серии с Клиперс. Новость интернета. Facebook расширяется, запуская конкурента Skype и FaceTime. А зубная паста Колдрамет White очень хорошая. Рекомендуем Колдрамин White. Колдрамелт. Колдрамел. Кондромел. Новости кино. Актер Эйс Баттерфилд может стать новым Человеком-пауком. Ранее на эту роль претендовали Нэт Вульф, Том Холланд, Тимоти Чаламет и Лиам Джеймс. Культура. Лев Толстой написал «Войну и мир». Лермонтов – это поэт, убит на дуэли. Штирлиц играл Тихонов, Мюллера – Броневой. Продолжаем. Это новости культуры. Жан-Клод Ван Дам – классный чувак. Пам-пам-пам-пам – написал Бетховен. Это были новости культуры. Доллар 51, а сейчас уже 55, а сейчас опять 51, а сейчас 60, нет, 57-30. Это был квик-курс доллара на сегодня на радио Чипельдук. И о погоде. Завтра ветер слабый до умеренного, без осадков, тепло, сухо, приятно. В студии радио Чипельдук был я, Ермолай Билибин. Увидимся, хотя я еще не ушел.
1: Quick News на радио Чипельдук.

Мелодия, которая только что прозвучала, не имеет ничего общего с тем, что первоначально планировалось. Мы приносим свои извинения. Виновные уже понесли административные наказания. И сейчас на наших волнах, наконец, долгожданная музыка для парного катания на офисных стульях.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 185.
1: Древний Египет. Мемфис. 2750 лет до нашей эры. Наименование устройства.
0: Приспособление для подтяжки кожи при косметических операциях в Древнем Египте.
1: Принцип действия.
0: Накожные покровы лица и туловища зажиточного египетского гражданина, желающего произвести операцию скин и фейс-лифтинга, как правило, знатного жреца или наложницы фараона, накладывались в определенных точках маленькие кусочки ткани и папируса, пропитанные особым клеем из рисовых зерен, костной муки и верблюжьей слюны. Через 3-4 часа к накрепко присохшим к коже наклейкам цеплялись крючки на нитях из сухожилий. Через систему хитроумных катушек нити наматывались на деревянный барабан, осторожно приводимый в движение посредством ворота 5-10 рабами до момента полного разглаживания эпидермиса. Момент остановки процесса натяжения определялся главным жрецом-медиком на глаз.
1: Демонстрация устройства производилась в апреле 2002 года в Северном зале Каирского музея на мумии неизвестного жреца Верхнего царства эпохи 4-й династии фараона Хетеп-Хамон-Сахура.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Это была минутка веб-радио Чипльдук. Это была минутка веб-радио Польши на радио Чипльдук. We're on a mission. Yo, Chad, show 'em how you do it.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Ни кочегары мы, ни плотники, пишет нам человек, у которого ник Куйбышев почему-то.
3: Слушаю.
2: Здрасте, а почему вы говорите «не кочегары, вы не плотники»? Это Чапыльдук.
4: Мне кажется, что человек кочегар все-таки. Здравствуйте.
2: Радио Чапыльдук.
3: Здравствуйте.
4: Ну что ж так, вяленько как-то?
3: Нет, не вяленько, просто озадачен таким посылом. Почему не кочегары, не плотники? Потому что мы работники другой области.
4: Да, рассказывайте про эту область. Давайте, ну, давайте, нам интересно. Ведь, что за область?
3: Ну, мы продавцы счастья.
4: Интересное дело, так. Почем нынче пучок?
3: Пучок счастья за улыбку, за хорошее настроение.
4: Ну, какая, в какую цену-то? Скидка будет нам?
3: Ну, если две улыбки, то вообще за бесплатно отдаем.
4: Ух ты. Так, надо подумать. А Чапыльдук поддерживаем? Поддерживаем Чапыльдук?
3: Да, поддерживаем двумя руками. Была бы третья, подключился бы и с третьей стороны тоже.
4: Ну, вот прекрасно.
2: Но мы-то как раз вот на одних только улыбках не получается существовать.
4: Да.
3: Мы придумаем что-нибудь в самое ближайшее время.
2: Придумайте. А мы куда попали-то? В какой городишко или городище? Мегаполис?
3: Это столица Республики Беларусь.
2: Мы попали в Минск,
4: прекрасно.
2: Значит. Ура!
4: Ура! Ура!
2: Я-то в Минске бывал. Бывал точки пересечения границы туда, где меняют колеса. А вот в других городах-то как-то и не был.
3: Ну так и приезжайте.
2: Ну так и хорошо.
4: Да нет, надо. В Бобруйск обязательно, хорошо. Мне кажется, надо съездить.
3: Вы даже себе не можете представить, насколько это красивше и приятнее вашего... Да, напомните ко мне Омска.
4: Ну, не надо так.
3: Ну, вы же все омичи, нет?
2: Нет.
4: Да нет, а все вы взяли.
2: А почему так?
4: Почему вы решили, что мы омичи? Откуда такая? Ну-ка, давайте выкладывайте. Что это такое?
3: Да, может быть, я невнимательно читал ваше происхождение на вашем сайте.
2: Да, как-то что-то...
4: Ну, может, мы сами...
3: не из Омска, то откуда?
4: Может, мы не сами невнимательно читали. Ты, Андрей, внимательнее почитай, может быть, действительно.
2: Чапыльдук-то он родом с Москвы, как
4: он
2: говорят.
4: Так...
3: Да какая же Москва и Чапыльдук?
4: Это...
3: Если это Чапыльдук...

0: настроение.
1: Вот, друзья, очередная интерпретация, с чем ассоциируется Чапельдук. У кого с чем? И вот здесь в данном случае такое геофизическое, климатическое, экологическое такое интерпретация.
0: Версии, точно.
1: Да, версия. Интересно, интересно. Ладно, будем иметь в виду, расширим, так сказать, поле.
0: Знаете, да, особенно рад вашему звонку. Звоните.
1: А мы сейчас вас в каком положении тела и организма застали? На работе, дома, в ванной?
0: Вы меня застали после ужина при свечах.
1: Вот мы почувствовали.
2: По-моему,
1: вот
2: мы вторглись совершенно не в подходящее место и в неудачное время.
1: Тормошить и бередить, да. Находящийся в релаксации
2: совершенно
1: организм.
2: Категорически не.
0: Пожелайте мне что-нибудь приятное и какой-нибудь приятный... Ночи, что ли?
2: Желаем вам вот как раз...
1: Ладно, мы вам пожелали, значит, хорошей релаксации и спокойной ночи, а вы нам пожелаете.
2: А может быть, хорошей бурной ночи? Главное, чтобы она была...
1: Ну, не важно, да. Хорошо, а вы нам.
0: Нам всем крайне важно, потому что я сейчас высказываюсь не только за себя, а и за других мальчиков и девочек, которые вас слушают по утрам.
2: А у вас целое там, так сказать, комьюнити какое-то чапельдукское или что?
0: Чапельдукское, да.
1: Диаспора.
2: Да.
0: Да, эти все мальчики и девочки, они слушают вас утром, а потом еще некоторое время в зале перед тем, как приступить к конкретной части тренировок.
2: То есть вы заряжаете радиостанции Чапельдук какое-то, так сказать, пространство, где люди повышают свой жизненный тонус.
0: Нет, друзья мои, это вы заряжаете все наше пространство для того, чтобы у нас вырос наш жизнь.
1: Но мы от вас подзаряжаемся-то. Мы
2: да,
1: же как...
2: у нас, так сказать, энергообмен.
1: Да.
0: Да.
1: Ну, что ж, тогда подытоживаем. Мы рады, что вас все-таки разбередили чуть-чуть. А вы напомнили, что есть такие слушатели в Беларуси, спокойные, рассудительные,
2: Мудрый,
1: глубокий.
0: Да, дорогие мои, пошел делать донаты.
1: Все. Вот даже не напоминать не нужно. Он понял, что вся эта долгая преамбула была ради одного.
2: Ну, удачи.
0: Обнимашки.
2: Да, обнимашки, всех благ, и надеюсь, что будем мы вас радовать и в дальнейшем.
1: Всему комьюнити тоже наш коллективный, групповой.
2: Да. Чапельдук.
1: Физкульт. Ура, привет.
0: Обожаем вас. Обожаем.
2: Спасибо, друзья. Спасибо.

Поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

Чипльдук. А смысл?

0: touch and go to number one.
1: Opa!
2: Ai!

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире не очень свежие новости. Новости спорта. Сегодня в Ленинграде матч легкоатлетов СССР и США. Итак, очередной матч, пятый. Счет побед пока равный, 2-2. Сегодня на зимнем стадионе тренеры снова проверят олимпийскую готовность спортсменов. Кто победит сегодня? 6 марта 1976 года. Шансы 50 на 50, считает один из тренеров сборной команды США Макнайт. Не берусь назвать победителей в мужском и женском спринте. Мы постараемся выиграть все прыжки у мужчин в высоту, в длину, конечно же, с шестом. В соревнованиях не будет участвовать олимпийский чемпион Виктор Санеев, поэтому надеемся на успех и в тройном прыжке. Хорошо подготовлены и наши девушки в беге на 400, 600 и 800 метров. Напомню, это слова одного из тренеров сборной команды США по легкой атлетике. Вопрос корреспондента. А почему не приехали в Ленинград мировой рекордсмен по прыжкам в высоту Стоунс и Олбриттен, установившие недавно новый рекорд мира в толкании ядра? Их и нескольких других наших звезд, отвечает тренер сборной команды США по легкой атлетике, задержали дома неотложные дела. Ведь они участвуют в строительстве капитализма в Америке. Это я так от себя добавил. Работа, учеба, от этого очень непросто освободиться. Но остальные сильнейшие атлеты приехали. Это интересный, полезный матч. Часть этих атлетов являются американскими шпионами ЦРУ. Это я тоже так пошутил сейчас. Хотя во всякой шутке есть доля правды. Точно так же считает и главный тренер сборной команды СССР А. Комаров. Кроме Борзова и Санеева, в Ленинграде стартуют почти все наши сильнейшие легкоатлеты. После долгого перерыва готовятся войти в круг для толкания ядра Надежда Чижова. Предстоит упорная, напряженная борьба. А в случае, если наша команда проиграет в командном зачете, мы обязательно возьмем реванш на чемпионате мира по легкой атлетике в 2013 году, который состоится в Москве. На этом наш спортивный обзор завершен. Спонсор этого выпуска – Таганрогский сталелитейный завод имени Цурюпа. Гантели спортивные мужские. Вес 2 килограмма. Артикул 5114. А также обувная фабрика номер 4 города Дербента. Чешки, женские, гимнастические. Из лучших элитных сортов кожзаменителя. Имеется большой выбор цветов. Коричневые, черные и зеленые. И, наконец, сухая питательная смесь «Толокно» Луганского пищевого комбината «Заря». Источник бодрости, энергии и здоровья. Вес одной упаковки 650 граммов. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам спортивных успехов. Эфир радио «Чепельдук» продолжит песня на спортивную тематику.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е-е-е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: В эфире краткий цензурный обзор прессы.
1: Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. Белоруссия решила резко. Глава заявил о возможном со стороны, пишет Московская. Посол в Лондоне недавно получил от своего. На участке от реки оно отсутствовало, а было лишь обозначено. «Я рад, что мы в Лондоне», — сказал он, — сообщает наш. Депутатов лишили, зато выделили. В народе их уже, — сообщает газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: надо.
1: Чип и Дук. Ваша беспроводная радиоточка.
0: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда.
2: Нет на каждой страны даже точки. Не нужны мы где провода.
3: Еще раз.

0: けっぷち行きつ戻りつ崖っぷち哀れんでたもれ呆れてたもれ
1: お調子者ですが
0: 後ろの正面だ

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея номер 85. Время от времени стоит врываться куда-нибудь и требовать соблюдения ваших прав. Даже если вы не имеете представления о том, что это за права и с кем вы говорите, а выходя, хлопните дверью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Да, слушаю.
3: Михаил.
4: Ага.
3: Здравствуйте, дядя Миша. Так вас, вы просите к вам так обращаться.
5: Или Михаил Валерьянович Старгородский с Фасман, за тех, кто постарше.
4: Ой, плохо слышно, еще раз повторите.
6: Вот это можно не повторять.
3: Ну, дядя Чипальдук звонит вам.
4: Здравствуйте, радио Чипальдук.
3: Здравствуйте, здрасте. Вы уже готовитесь ко сну отойти там в Красноярске? Это какая там сейчас?
4: Я укладывал уже сына своего спать сейчас.
6: А сын слушает Чипальдук?
4: Сын слушает Чипальдук, сын знает это слово, любит его повторять.
3: Может, мы послушаем мирное сопение малыша?
4: Да, у нас уже без 5:11. Нахожусь на кухне, но боюсь шуметь, потому что дети спят.
6: Они у вас сопят?
3: Носики, курносики.
6: Да.
4: Не знаю.
6: Давайте проверим. Сейчас аккуратно войдем на цыпочках и посмотрим. Хорошо. Подаем послушать. У вас их двое?
3: Иду. Испугни. От Михаила из Красноярска.
6: Носики, курносики. Возможно, сопят. Сейчас проверим.
3: Послушаем. В прямом эфире. Они не знают, что премьера их была в эфире радио Чипальдук.
6: Потому что они уже сопят. Молчи. Тихо.
4: Они сопят.
6: Не сопят.
4: Вот точка не сопит.
6: Не спит.
4: Смотрит на меня.
6: А не спит?
4: Не спит.
6: Ах ты, какая негодница.
3: Пусть шепотом скажет Чипальдук.
4: Здравствуйте,
6: Чипальдук. Здравствуйте. Ты ей уже 23 года, по-моему.
3: Сколько тебе лет?
4: 11.
6: Ну, конечно, взрослая.
3: А нам 5 с небольшим.
6: Да.
3: Чипальдуку.
6: Ну, отлично.
3: Давай сладких тебе снов.
6: Без 5:11, давай уже сворачивайся.
3: Спокойной ночи. Прямое включение от Михаила из Красноярска.
6: Его 11-летняя дочь.
3: Дочка сопела, она засыпала.
6: Она не сопела, она запела.
3: Запела.
6: И запела.
3: Ну все, тогда всем тоже, кто вас точно.
6: Не будем будить. Там еще малыш есть маленький.
3: Да там не только малыш, там, знаешь, человек 30 сопит, я слышу.
6: А вот я вижу, а вон теща.
3: Да, я слышу.
6: Родственники из Волочка Верхнего.
3: Да, гостят там. Там и гастарбайтеры.
6: Все, давай сворачиваться.
3: Ремонтируют ванну ему.
6: Все спят
3: там. Все,
4: пока.
6: Михаил, пока.
3: Пока.
6: Спокойной ночи.
3: До скорого.
4: Спокойной

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Телевизионный спонсор – это человек, который смотрит рекламу и идет на кухню к холодильнику, когда начинается телешоу. Стэнли Дэвис.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Tripodic.
1: Tripodic. Tripodic. Doc. Tripodic. Tripodic. Doc. Tripodic.
2: Radio. Radio.
1: Tripodic.
0: Tripodic. Tripodic.
1: Tripodic.
3: Я-то смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипа-далек, далек.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипа-дук.
2: Чип-чип-чип, чипа-дук.
1: Подуп-дип-дук.
0: Чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипа-дук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипидок.
4: Инфу-тайгу-бах.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиплдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиплдук. Обратно на самые первые.

0: Дук на радио Чипльдук. Приветствую всех на волнах радио Чипльдук и у микрофона Стас Морецкий. У нас сегодня, дорогие друзья, дебютная программа, которая будет называться «Виадук». Это образовательная программа, музыкальная программа, где мы расширяем наш и без того широкий кругозор, но тем не менее нам песня «Строить и жить» помогает. Мы анализируем, мы, так сказать, общаемся с интересными людьми. И вот такой у нас сегодня в гостях замечательный человек Сергей Степанович Коровин. Это наш сосед, пенсионер. И прежде чем
1: добрый день, да, я очень рад присутствовать здесь по соседству, как говорится, в вашей студии.
0: А программа-то у нас как раз будет посвящена песням прошлых лет, которые были доверены исполняться вокально-инструментальным ансамблем. Отсюда и наше название «Виадук».
1: «Виадук» на Чипльдуке.
0: Вот такая у нас будет передача. Конечно, многие наши слушатели какие-то песни помнят, какие-то не помнят. Мы будем слушать какие-то новые песни. Ну, а уж вы, Сергей Степанович, всегда нам поможете разобраться, что к чему, потому что все-таки, ну, багаж
1: жизни нашей молодости, конечно. Чем могу, помогу.
0: Причем песни-то были написаны очень качественно, очень профессиональные, очень хорошие. Они звали куда-то. Это был такой период устремлений к светлому будущему, к освоению космического и земного пространства, и нашей страны.
1: И вот... и выполнение, конечно, решений партии комсомола.
0: Ну, как же без этого, конечно. Вот такой период, посвященный вокально-инструментальным ансамблям в программе «Виадук» на радио «Чипльдук». Итак, «Виадук» на Чипльдуке. Мы отправляемся в наш музыкальный экскурс в прошлое. Вокально-инструментальные ансамбли. И первым из них у нас «Виакалинка» с песней «Песенный век».

0: бродить по белу свету. И вот она с гитарою заполнила планету.
1: И действительно, песенный век, гитарный век, 20 век. А, кстати, какой сейчас век у нас? Кстати, Сергей Степанович,
2: какое милое сейчас тысячелетие, говоря, более уместно спросить. Век гитарный, да, ну, знаете, у меня не было никогда гитары. У меня была мандолина.
1: Ну, песня-то вам известная, вот это вот вы сейчас.
2: Нет, вы знаете, первый раз я слышу эту песню.
1: Ансамбль «Калинка», ну что же.
2: Нет, не слышал, вы знаете.
1: А вот, кстати, между.
2: Гитары вот ребята играли в подъездах, как-то.
1: Ну, кстати, понравился фрагмент, мы сейчас послушали. Ничего.
2: Ну, нет, песня заводная, очень божья, конечно. Ну, как-то меня в свое время, вот в молодости и в детстве, это как-то, ну что ли, я чурался таких компаний, ребята, которые бренчали на гитарах во
1: дворе. Мне, может, не нравился уровень, даже бренчать во дворе, это же все-таки не вокальный инструмент.
2: Да, это в подъездах, родители ругались тоже на это, знаете, поэтому у меня молодость немножко другая была.
1: Ну вот вокальный инструментальный ансамбль.
2: Я на скрипке учился, да, ходил в музыкальную школу.
1: Кстати, вот в чем отличие, ведь у нас программа познавательная, вокально-инструментального ансамбля от вот оркестров с солистами. Все-таки роль гитары. Вот роль гитары, ее значение, возможность играть даже с какими-то эффектами, допустим, с хорусом, фленджем, с перегрузкой, с дисторшеном. То есть вот именно гитара, она позволяла музыку сделать более энергичной.
2: Конечно,
1: и молодежной, да. Безусловно. Поэтому мы начали нашу программу вот с песни «Песенный век», где как раз вот поется о том, что гитара была двигатель молодежного, так сказать, движения музыкального.
2: Ну, мы в молодости, вот моя компания, ребят, больше слушали большие симфонические оркестры, камерную музыку.
1: Да?
2: Да, для нас вот это была музыка нашей молодости.
1: Сергей Степанович, ну неожиданно все-таки. Нам казалось, что вы как-то, так сказать, ваша молодость пришлась на какие-то вот вокально-инструментальные
2: ансамбли. Масса живых вещей, очень заводных есть у оркестров тоже, таких совсем энергичные вещи. У Моцарта, Штрауса.
1: Ну так давайте, может быть, продолжим наш экскурс, и вы познакомитесь тоже с какими-то новыми песнями.
2: Ну, вокально-инструментальные ансамбли, безусловно. Словно, конечно, какие-то мы слышали. Да, давайте еще послушаем что-нибудь.
1: Виадук на Чапельдуке, Стас Морецкий у микрофона и наш дорогой гость Сергей Степанович Коровин, пенсионер, наш помощник верный в разборе архивов вокально-инструментальной музыки. И мы переходим к ансамблю вокально-инструментальному, естественно, «Синяя птица». «Я ухожу на север».
2: Давайте послушаем.

0: Ну что, Сергей Степанович, вспоминается, как уходили на север.
1: Да, вы знаете, я больше, конечно, вспоминаю фильмы, там, песни о тревожной молодости, песни наших отцов. Но это, вот эту песню я не помню, я не слышал. Как-то, вы знаете, я пропустил мимо ушей.
0: Ну, на север-то уходили?
1: Нет, вы знаете, нет, у меня совершенно другая была жизнь. Это сейчас я вот ухожу на север, бывало, выходишь из дома, и меня родные теряют. Куда он подевался? А я куда-то все время на север. У меня там аптека, у нас два аптечных пункта, и видно, я хожу все время туда. Вот, но меня найдут.
0: Все в порядке.
1: Да, сейчас все в порядке. Но вы знаете, а в молодости, ну какой, на ведь эти песни, вот пусть меня встретит ветер, там я на север. Я не любил это, вы знаете, все испытать мне нужно, они поют. Я не хотел ничего испытывать. Я был домашний такой подросток, мальчик из хорошей семьи.
0: Дайте мне шашку и коня, вот что же.
1: Шашку и коня, нет. Вы знаете, я ходил не в шахматный клуб, но мы там и в шашки, естественно, тоже играли. Такую шашку дайте мне, я зафукаю, ее возьму. Это да. Но у меня другая молодость была просто, понимаете? Это как-то чуждо было.
0: Ну, Сергей Степанович, ну песня-то хорошая, вам же
1: и
0: нравится.
1: Зачем вот это вот на север, ветер куда-то? Все эти песни очень много было. Они куда-то вот эти...
0: Ну, манили, звали,
1: тайгу,
0: конечно.
1: Куда-то какие-то настройки. Нет, это я коллекционировал марки, летом ловил бабочек. Понимаете,
0: вот Сергей Степанович, король такой
1: вы,
0: у нас.
1: Да, на курсы макраме, другие были интересы.
0: Неожиданно, очень неожиданно.
1: В этом, может быть, эти песни прошли немножко мимо меня.
0: Ну, тогда получается, что во многом эта программа, она еще и для вас.
1: Она образовательная, получается, для меня.
0: Вот и так. Видите, как все перевернулось. Парадоксально. Давайте дальше продолжать слушать прекрасный вокально-инструментальный ансамбль.
1: Просвещайте меня дальше тогда, давайте.
0: Виадук, дачи по льдуке.

0: Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» в программе «Виадук».
1: Ну что, Сергей Степанович, как? «Самоцветы» и песни многие, конечно, знают, а «Мой адрес Советский Союз».
0: Ну вот «Страна широка»,
1: конечно,
0: родная.
1: Но эту песню почему-то я, вы знаете, пропустил тоже.
0: Я сегодня там,
1: тоже.
0: А вот на
1: ну,
0: завтра...
1: Вот опять, вот вы слышите, вот эти все песни, да. Они куда-то, я сегодня там, где метет пурга, да. Эти метель, там какая-то тайга.
0: А сегодня поет
1: зачем
0: тайга?
1: Зачем я был мальчик городской, из тихой интеллигентной семьи, играл на скрипке, я же вам рассказываю, ходил в шахматный клуб. Зачем мне в тайгу и метель, пурга,
0: я понимаю,
1: вот
0: нет,
1: это все?
0: Ну, программа образовательная, мы ее изначально планировали, чтобы наших радиослушателей...
1: Я объясняю, почему я пропустил в волосе, почему я эту песню не знаю, ну, потому что она звала
0: значит,
1: меня
0: куда-то не туда. Значит, эта программа действительно будет всем интересна.
1: У нас
0: правильно?
1: Было центральное отопление, тепло в доме, мы ездили на юг с родителями, зачем
0: аллергия,
1: мне надо
0: небось,
1: было
0: была
1: на
0: у вас,
1: север
0: наверное,
1: куда-то в тайгу.
0: Вы уезжали от аллергии в Крым, правильно?
1: От аллергии в Крым, да.
0: Да, здравницы различные.
1: Да, ну и там была аллергия тоже на какие-то ягоды и другие травы. От аллергии, знаете, куда не денешься, а сейчас аллергия у меня на некоторую современную музыку.
0: Ну, это вполне объяснимо, зато наша программа открывает новые грани у старой, забытой, прекрасной музыки вокально-инструментальных ансамблей.
1: Причем парадокс, вот тогда мне эти песни как бы не нравились, мимо меня проходили, а сейчас с удовольствием слушаю и просвещаюсь, знаете.
0: Вот, как и все наши радиослушатели радио «Чип и Льдук».
1: Да.
0: А вот, кстати, Сергей Степанович, у нас вокально-инструментальный оркестр на подходе.
1: Да.
0: «Рапсодия».
1: Очень интересно, это мне
0: и,
1: ближе.
0: Да, да, и, кстати, песня крайне необычная, забытая, и я думаю, мы все сейчас...
1: А может быть, я ее как раз знаю?
0: Сейчас с ней как раз и познакомимся.
1: Давайте.

0: Ну вот видите, опять, я же вам говорю, какие-то опять нехоженные тропы, какие-то мелькают версты, куда-то зовут опять мчаться.
1: Страна строится.
0: Я усидчивый был молодой человек, совершенно я такие песни не слушал, мне
1: очень,
0: наоборот,
1: кстати,
0: нужно было
1: песни.
0: Что-то спокойное.
1: Я вот скажу вам
0: Вивальди,
1: сейчас.
0: Классика. Поэтому я вот эту песню не знаю, меня звала куда-то не туда, бередила.
1: А вот сейчас позовет песня, как
0: а сейчас
1: поступим?
0: Позовет, я бы
1: как
0: прокатился
1: поступим?
0: С удовольствием. Вы знаете,
1: что-то
0: вот,
1: у вас свалилось.
0: Знаете, что-то упало у кого-то. А, это у меня упал будильник фирмы «Заря». Я себе напоминалку ставил.
1: Сергей Степанович, не задерживаем вас, ничего?
0: Да нет, ну сейчас придет мне укол делать,
1: связь
0: с сестрой.
1: Вот я как раз об этом.
0: Ничего, еще есть несколько минут. Тем более мы в живом таком темпе, вы слышите, какие песни живенькие, бодренькие. Сейчас я побегу через, без лифта на 7-й этаж. Что вы такое? Я с удовольствием, знаете.
1: Вот там прям до Западной Европы и пробежите.
0: Да, ну, Западной Европы, конечно, осторожнее. Я бы лучше поехал куда-нибудь на Алтай сейчас.
1: Все-таки дорога манит, манит.
0: Да, манит, но... Ну, я удивляюсь, почему вот эти песни действительно я пропустил в свое время.
1: Ну что же, продолжается наш познавательный ретро-марафон «Виадук на Чапельдуке». Еще один вокально-инструментальный ансамбль.

0: Ой, стоп, стоп, прошу прощения.
1: А нет, это ужас, ошибка. А вот это как раз знакомо, это я знаю.
0: Да, это извините.
1: Это Motorhead. Вот это как раз мы слушали.
0: Вот такой. Ну, сейчас-то тяжеловато идет, правильно?
1: А причем, что интересно, это в те же годы происходило.
0: Ну, вот да, это конец 70-х.
1: Тут, значит, у нас были вот эти песни, звали куда-то
0: так
1: в тайгу.
0: Так вы же были продвинуты, получается, а притворялись, что симфонические оркестры слушали.
1: Ну, это мы тайком,
0: слушайте,
1: мы запирались, накрывались одеялом, мы слушали, мальчишки тоже.
0: О, Сергей Степанович!
1: Ну,
0: ай-яй-яй!
1: Было, было.

0: и все это углубленно, очень внимательно изучить и переслушать.
1: Ну что ж, чем закончим? Давайте закругляться. Программа «Виадук на Чапельдуке», первый выпуск, подходит к концу. У микрофона был Стас Морецкий, ну, Сергей Степанович Коровин, наш сосед, пенсионер. Я надеюсь, что наши встречи станут регулярными.
0: Я обязательно к вам здесь, тем более мне близко, по соседству, с удовольствием буду приходить.
1: Да, «Виадук на Чапельдуке». Будем слушать различные вокально-инструментальные ансамбли, пускай они нас куда-то зовут, и мы пойдем вслед за песней.

Добрый день. В студии радио Чипыльдук Ермолай Кошкин. В эфире новости. Биологи обнаружили необычное животное в теплых водах Южного моря. Подробнее о том, кого обнаружили биологи, расскажем прямо сейчас. Биологи обнаружили полярную акулу в теплых водах одного из южных морей. В каком море биологи обнаружили полярную акулу, об этом прямо сейчас. Полярную акулу ученые-биологи обнаружили в теплых водах Карибского моря. Как жительница Заполярья оказалась на экваторе? Об этом прямо сейчас. В американском журнале... Каком? Название журнала прямо сейчас. В журнале Marine Biology появилось исследование биолога Международного университета США. Имя биолога прямо сейчас. Диванши Касана. И о том, какой университет опубликовал это исследование, о нем прямо сейчас. Это университет Флориды, где и появилась статья о странной миграции полярной акулы. Обычно медлительные полуслепые представители этого вида обитают... Где? Об этом прямо сейчас. Они обитают исключительно в холодных водах вокруг... Вокруг чего? Об этом прямо сейчас. Вокруг полюсов планеты. Каких полюсов? Об этом прямо сейчас. Вокруг северного и южного полюсов. Но эту особь заметили у самого экватора, в западной части Карибского. Карибского что? Об этом прямо сейчас. Море. Полярные акулы мало-мало что? Об этом прямо сейчас. Мало изучены. Они обитают в холодных водах чего? Об этом прямо сейчас. Заполярье. Эти акулы внешне напоминают... Кого они внешне напоминают? Об этом прямо сейчас. Эти акулы внешне напоминают треску и могут достигать... Какой длины? Об этом... Нет, не сейчас. Нет, не сейчас. Не сейчас. А вот прямо сейчас. Они могут достигать до 7 метров в длину. А возраст отдельных особей может достигать... Скольких лет может достигать возраст полярных акул? Мы назовем этот возраст прямо сейчас. Это 250, а то и 500 лет. Теперь ученым предстоит понять... Что же предстоит понять ученым? Об этом прямо сейчас. Им предстоит понять, зачем и как рыба оказалась в тропических водах. На этом пока на сегодня все. В студии с вами был Ермолай Кош. Окончание фамилии прямо сей что? Час. Ермолай Кош. Кто? Ответ прямо сейчас. Кин. Это были ново. Что? Об этом прямо сейчас. Сти. Где? Об этом прямо сейчас. На радио Чипль. Что? Продолжение названия прямо сейчас. Дук. До новых. Что? Об этом? В следующий раз. А прямо сейчас немного музыки.

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чапальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: Мысль дня.
1: На дворе 21 век, а жирафам, моржам и енотам приходится продолжать жизнь старыми дедовскими способами.
2: Mm-hmm.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Александр. Но странное у него ник. Александр нет. Город Томск. Нам бы Александра услышать. Это радио Чапельдук.
3: Может, поздно.
4: Радио Чапельдук?
2: Да, да, да.
4: Так.
2: Ну что же, это вы присылали нам номер свой или ваши друзья так вам угодили?
4: Сложно сказать. Возможно, друзья.
3: Вы уже спите там, да? Мы поздно?
4: Нет, еще не спим.
2: Угу. А почему вот какой-то Александр нет? Вот что вы этим, так сказать, хотели сказать?
4: Возможно, Александр нет, это тот человек, который подал заявку?
2: Возможно, да. А вы не Александр, да?
4: Я нет.
3: Но вы нет все-таки.
2: Вот в этом и есть ответ.
4: Ну, по крайней мере, мы нашли.
2: А мы радио Чапельдук, да, таки.
4: О, рад вас слышать.
2: А вы в курсе вообще такого радио или...
3: Или нет?
4: В курсе, мне нравится.
3: А вот тот, который нет, как вы думаете, он...
2: Он бы ответил на этот вопрос.
3: Да?
4: Сложно сказать, по-разному, в разное время суток он может ответить по-разному на этот вопрос.
3: А у вас какие с ним взаимоотношения? Он как вот, это он по доброте душевный?
4: Так. Наверное.
3: Угу. Он хотел вас порадовать?
4: Сложно сказать. Угу. Но подколоть точно.
3: Неоднозначная обстановка. Понятно.
4: Ну, да.
3: А мы вас от чего-то сейчас вырвали, оторвали?
4: Вы можете говорить.
3: Ага, ну уже хорошо. Андрей.

0: беседу, как-то интересуетесь вот, чем-то.
1: Нет, подожди, что-то сказал человек наш.
0: Да?
1: Да.
2: Ну, про писателей Волков, Астафьев?
1: Нет, писатели фантасты.
2: Фантасты. Ну, Афанасьев?
1: Колупаев.
2: Колупаев. Да.
1: Пухов. Да.
2: Да.
1: Вот, очень крутые ребята. Вот Колупаев Виктор, я вообще считаю, что это просто, ну, Рэй Брэдбери советский. Просто блистательный писатель. Очень.
2: Конечно, безусловно.
1: Перечитываю и переслушиваю аудиокниги с огромным удовольствием.
2: Да, согласен.
1: А что еще, вот как вы считаете, город Томск, чем славен, вот, на ваш взгляд?
2: На наш взгляд, город Томск славен, во-первых, своей, наверное, деревянной архитектурой, оставшейся с имперских времен.
1: Так.
2: И славен тем, что за ней не следят, и она уходит в небытие.
1: То есть вы считаете, что есть как бы недочеты на местах? То есть все-таки...
2: У нас много славных вещей, помимо архитектуры. Есть университеты, есть еще разные вещи, ботанические сады, и население, которое часто училось на высшем образовании, получало здесь, в 5 университетах в Томске. Вот. Множество научно-исследовательских институтов, но это все уходит в лету.
1: То есть есть какое-то ощущение такое печальное.
0: А вас вот в Томск что-то привело, или вы коренной томич?
1: Наверное, коренной.
2: Как зуб, да. Ну, рядышком родился, да, с Томском, недалеко от него.
1: А как вы считаете, можно повлиять на эту ситуацию простому томичу или нет?
2: Довольно сложно.
1: А ощущение такое, что лучше не будет, или все-таки ну, это временные, скажем так... обстоятельства.
2: Да, сложно сказать уже.
1: Вот какой у нас грустный разговор.
0: Да, это вечерний такой, вечерний Томск.
2: Вечерний Мацион, да.
0: Мацион, да. А скажите, пожалуйста, вы чем там занимаетесь, если не секрет?
2: Ой, чем только не занимался. По образованию я геолог.
0: Геолог.
1: Ух ты. А вот чем интереснее всего было не заниматься?
2: Интереснее всего было чем заниматься? Ну, многими вещами. Промышленным альпинизмом, геологией, поиск, разведка полезных ископаемых, золоторудное руднение, россыпи золотоносные.
1: Ну, это же клад. Все время поиск клада такого. Это же так интересно.
2: Ну, условно, да, говоря. Да, можно сказать так. Это условно. Геологи, да, ищут клад, можно сказать так. Ну, используя свой головной мозг, естественно.
1: Ага. Замечательно. Нет.
2: А радио увлекательное занятие.
1: Чипыльдук дает-то какой-то луч света вот в этом царстве, которое у вас немножко, так сказать, такое полумрачное.
2: Немножечко безумие.
1: Ну да, такого да, немножечко безумия и все-таки какого-то света, какого-то луча.
2: Да, безусловно, конечно. Но в наше время без Чипыльдука никуда.
0: Вот видишь, я записал, да. Так, и какое-то есть сообщество, наверное, которое... так сказать, для которого Чипыльдук общий знаменатель, да? То есть вы не один,
2: да,
0: там в Томске, да?
2: Есть такой коллектив «Ковер Петрова» в Томске. Музыкальный коллектив.
0: «Ковер Петрова»?
2: «Ковер Петрова», да.
1: Так.
2: Давайте расскажу вам маленькую историю.
1: Расскажите.
2: В одном гараже музыканты занимались, значит, вот. И долго думали, ломали голову, как назвать группу. Вот. Потом решили они сделать звукоизоляцию в гараже, чтобы лучше было заниматься. Вот, и знакомый Петров принес им ковры. Они, долго думая, они назвались «Коврами Петрова». «Ковер Петрова». Вот.
1: Но вы знаете, сейчас такое количество названий перебрано, что я даже неоднократно сталкивался с людьми, которые пытались... начать какой-то новый проект и сталкивались не с поиском музыкантов сложностью,
2: да,
1: а с поиском названия, потому что уже все что уже название все перебрали.
0: И когда название не найдено, то вроде уже и коллектив не собрать, то есть уже, ну его нафиг, так-то, и люди расходились.
2: Да, поэтому вы можете, в общем-то, послушать это. Мне кажется, под радио что-нибудь вы там найдете у них.
1: Ну, то есть эта группа играет в формате радио Чипыльдук. Какой у вас стиль? Ну, у нас стиль Чипыльдук, правильно?
2: Ну, да, допустим, да. А там все акустические инструменты. Гитара, аккордеон, барабан.
1: Ну, тогда и что глушить коврами, непонятно.
2: Нет, ну там же звукоусиливающая аппаратура все равно.
1: Да, я понимаю, но это я так же.
0: Ну, заинтриговали, послушаем.
2: Послушайте.

0: Да, Томская группа, коллектив «Ковер Петрова». Спасибо, что позвонили.
1: Да вам спасибо. Хотя немножечко элемент такой есть печали, досады, где-то даже досады, но мы верим, что все не так плохо.
0: Все хорошо.
1: Да. Счастливо вам, спасибо большое.
0: Счастливо.
2: До свидания.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

liberty and pure.

Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

Здравствует, Чип и Дейл. Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Десерт».
2: Продиджи с заварным кремом. Вам понадобится 700 грамм компакт-дисков группы Prodigy, 2,5 килограмма свежеприготовленного заварного крема, 200 грамм миндального молока, сахарная пудра. Компакт-диски группы Prodigy нагреть в духовке до температуры 220 градусов и быстро скатать в трубочки. Каждую трубочку наполнить заварным кремом. Выложить все трубочки на плоское хрустальное блюдо, облить миндальным молоком, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу. Prodigy с заварным кремом.

sei sempre stata.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». У микрофона Аркадий Марчеленец, а сегодня у нас гость.
2: Здравствуйте.
1: Руслан Шмаков, профессиональный байдарочник, заслуженный, поправьте меня, Руслан, если я ошибаюсь, заслуженный мастер спорта.
2: Заслуженный мастер спорта, да, по другим видам спорта, да.
1: Ну вот скажите, вообще же очень часто спортсмены выходят на пенсию раньше некого своего такого физиологического ощущения непригодности, да, просто, ну... Да. Становится сложно соревноваться на высоком уровне. И вот вы, я насколько знаю, в последние годы посвящаете себя все равно вашему любимому делу, сплавляться на байдарке. Но это какие-то, ну что ли, единичные и достаточно экстремальные виды сплавления, как сказать. Вот,
2: да. Ну, скоростного спуска, если так можно
1: сказать. Скоростной выразить, спуск на байдарке.
2: На байдарках, да. То есть это... Те же близкие к нашим привычным спортивные снаряды, спортивные технологии. Ну, просто сейчас уже сложнее стало путешествовать, и многие водные ресурсы перекрыты. И, в общем-то, мы уже многое прошли. Поэтому мы решили осваивать новые терриконы, новые территории. Мы сплавляемся по склонам вулканов. Причем вулканов не спящих, а извергающихся.
1: Это очень рискованно. То есть непосредственно по лаве?
2: По лаве, да. По потокам лавы мы спускаемся на специальных байдарках, специальных таких лодках.
1: Слушайте, это экстремально, конечно, безусловно. Другого слова не подберешь.
2: Да.
1: А подождите, вы не хотели, мы к этой теме еще вернемся, именно непосредственно сплава с вулкана. А не была возможность связаться с сейсмографами и, предвидя какие-то паводки или сход горных вод, вступить в сговор с природой и сплавляться в условиях экстремальных ситуаций, связанных с наводнениями, связанных с...
2: Грязевые сели.
1: Это же сейчас... В связи с изменением климата
2: есть
1: достаточно
2: цунами,
1: часто.
2: Есть многое, что, понимаете, но не все сразу. Это у нас есть в планах, но сейчас пока мы сплавляемся по потокам лавы. Угу. Это захватывает дух. Вверх горячо, конечно, когда под тобой несколько сот градусов, даже переваливает, и даже и тысячи градусов. Это, конечно, что называется, зажигает.
1: А как вы запрыгиваете в лодку? Я вот это не могу понять. Как это происходит?
2: Нас спускают с вертолетов, скидывают лодку, и мы запрыгиваем сверху. Вот. Но тут, как говорится, главное не промахнуться. Угу. А если лава подостыла, по корке мы в специальных снегоступах, лаваступах таких, разбегаемся в своих скафандрах и, так сказать, прыг. Главное, чтобы не бултых.
1: А весла?
2: Весла тоже все это.
1: Ну, подождите, если
2: термически
1: вы гребете...
2: защищенные днище.
1: Это плоскодонки,
2: по сути говоря, плоскодонки. Там не требуется руль, потому что всегда можно выправить, так сказать, направление движения. Здесь важнее просто усидчивость, терпение, внимание. То есть не, так сказать, здесь не свесишь ножки за борт,
1: это
2: так сказать,
1: понятно,
2: не поболтаешь.
1: Это понятно, если капля лавы может попасть, то есть
2: да,
1: корпус
2: конечно.
1: Полностью защищенный.
2: Мы специально комбинезоны, да, это комбинезоны тоже с термозащитой, вот, очки у нас, шлемы, то есть это все очень экзотически. Вот посмотрите фотографии, вот мы сплавляемся, да.
1: Я вижу. Подождите, а сколько по времени вот каждый такой заплыв, извиняюсь, правильно
2: По-разному. Ну, вот вулкан, значит, есть такой на границе Чили и Аргентины, мы сплавлялись, у него такое экзотическое название Лью-Ля-Ильяко.
1: Типичный
2: стратовулкан, он имеет слоистую коническую форму, высотой вот почти 7 тысяч метров, вот он там на границе. И на сплав у нас ушло где-то... 22 дня вот так вот мы сплавлялись.
1: Вы перевернулись и упали. Какие действия? Есть какой-то алгоритм уже отработанный?
2: Во-первых, товарищи не позволят это сделать. Это нужно очень постараться, чтобы перевернуться и упасть. Для этого, во-первых, нужно встать, раскачивать лодку, так сказать.
3: Но в этом случае товарищи тебя уложат и надолго успокоят. Кроме того...
2: У нас есть ограждение, тросики вдоль значит, лодки.
1: То есть вы считаете, что такая ситуация даже моделироваться не должна? Потому
2: нет,
1: что
2: она моделируется. Мы проходим на Кременчугском, например, металлургическом заводе. Мы делаем, то есть, в расплавленном металле тестовые,
1: да?
2: Такие, да, тестовые заплывы, если так можно сказать, спуски. Нам металлурги помогают. Ну, в общем, на это мало, конечно, кто решится. Вот. Ну, нас там 8 человек, так. Мы с Толяном, потом Голубевы братья, Алексей Павлович из института стали сплавов к ночью. Там Закир, он вырос практически там в Каракумах, привычный к этому делу. Ну, Йохан, исландец, тоже на горячих гейзерах он адаптировался. Ну, еще 3-4 человека. Все закаленные, так сказать, рисковые ребята.
1: Какой-то, играет ли роль вес?
2: Конечно,
1: человека.
2: Осадка вот лодки, она, конечно, не должна быть слишком высокой. Выше лава-линии, ну, так сказать, аналог ватер-линии, лава-лайн, так называемый, нельзя. А вот у нас случай был на Сан-Педро тоже, это гигантская такая гора, высота 6145 метров, в Андах тоже, в северной части Чили, недалеко от Боливии. Там водоем Чили-Лоа называется он. Он один из самых высоких действующих вулканов. У нас был очень интересный случай. Мы уронили там... Вы знаете, то есть лава – это ведь готовая плита. Понимаете, коли мы готовим еду. И вот мы там уронили набор, который был на целый месяц вперед у нас заготовлен.
1: Я вижу, это даже у вас улыбка, хотя ситуация не смешная.
2: И, так сказать, шашлык был готов моментально. Потом мы этот шашлык ели как раз вот полтора месяца, мы сплавлялись.
1: А когда вот вы, так сказать, закончили вот сплав, как вы выходите из лодки, как вы дальше ее...
2: Она останавливается, вы знаете, то есть мы даем остыть. Так сказать, и нашему энтузиазму мы, так сказать, успокаиваемся, скорость замедляется, и постепенно мы уже понимаем, что мы подъезжаем к конечной точке, уже становится прохладнее, уже всего там, ну, градусов 300-250.
1: Ну, вот. Наверное, это... по сравнению с тем, как вот в высших точках, это, наверное,
2: конечно,
1: можно сказать, что это холодно.
2: Конечно, конечно. Мы разговариваем, мы читаем стихи, анекдоты травим. Алексей Павлович диссертацию докторскую потихонечку дописывает. Мы языки учим, вот исландский, киргизский почти освоили. Йогой кто-то занимается. Мы переписываемся по смартфону, тоже в специальных кофрах таких термозащитных. Поэтому есть время вообще подумать о жизни,
1: это
2: обернуться
1: дорого,
2: назад.
1: Скажите, это дорого вот такое хобби?
2: Да, это дорогое хобби, конечно, в основном и лодку дорого изготовить, и термокостюм, он должен быть подогнан, это как у космонавта, понимаете? Он должен быть герметичен, между прочим.
1: А вот какое-нибудь влияние на организм человека оказывает? Вот
2: да, такие? Конечно, это же прогревание. У меня, например, пятки были все время в тепле, и у меня прошел хронический насморк, гайморит совсем. А у братьев Голубевых вообще кожа стала как у младенца. А анализы как у космонавтов.
1: Ну, то есть реальная польза для здоровья, получается.
2: Польза определенная для здоровья есть, конечно. А у кого-то волосы начинают активно расти. Вон, Алексей Павлович стартовал лысый, а к концу путешествия финишировал кучерявый. А у кого-то, наоборот, волосы эти дыбом встают от картины нашего путешествия. А вообще, я вам скажу, в вулкане все микробы дохнут. Вот чем хорошо, то есть мы не боимся совершенно, так сказать, у нас поверх скафандров нет масок, так сказать.
1: Как попасть? Или на территории нашей страны достаточно вулканов, на ваш взгляд?
2: У нас пока больше опыта за рубежом. Вот Арекипа у нас был последний, да, на Дальнем Востоке нашей, я в конце программы назову. Конечно, мы не забываем родные наши пенаты, родные вулканы и многое впереди. На сайте заходите на наш сайт vulkansplav.ru или .com, и мы с удовольствием встретим, научим, обучим. Сначала, так сказать, в прохладных условиях.
1: Ну, конечно, сейчас я представляю так себе, это, конечно, очень экстремально.
2: Это экстремально круто. Это
1: просто медленно, жарко.
2: Вот,
1: да, жарко.
2: Долго. Это нужно это, понимаете, вот космонавта запускают, когда на орбиту, и когда он там крутится несколько месяцев, и сейчас это же дойдет, наверное, до нескольких лет уже. Нужно, конечно, терпение, должна быть притираемость экипажа. друг к другу. Мы притираемся тоже, уже долго притираем. Мы сплавлялись же и по водным артериям. Поэтому у нас уже все...
1: Жен сплавили?
2: Хороший, да, вопрос. Ну да, да, у нас нет, у нас есть двое девушек, женщины, которые тоже увлекаются этим. Оксана, повариха по горячим блюдам, и Ольга Михайловна с 14-го хладокомбината. Просто немножко согреться захотелось.
1: Да, а жены вот как относятся к таким увлечениям мужчин?
2: Все-таки жены терпеливо ждут на берегу. Иногда вот увидишь вдали, стоят несколько прекрасных дам, машут платочками, и ты к ним там несколько неделю, да, приближаешься. Знаете, это растянуть вот это удовольствие от встречи, это тоже
1: кайф. Это очень приятно, да. Вот они стоят, ждут. Они тоже, кстати, стоят-то столько времени, несколько дней.
2: Нет, они с едой с биноклями, поэтому, знаете, вот это замедленное такое предвкушение встречи. Дрейфуешь и видишь, вот она все ближе, любимая.
1: Клево, да, очень романтично и как-то так...
2: Да, и в то же время эпично, я вам скажу.
1: Ну что же, это интересно очень, и я думаю, что не все слушатели Чипальдука даже знали о существовании такой интересной, я не хочу сказать, или это можно назвать профессией, или это все-таки хобби, которое, за которым будущее, может быть, будут впоследствии какие-то соревнования международные или внутрироссийские.
2: Да, вполне возможно, да, это будет олимпийский вид экстремального спорта. Ну, сейчас вот у нас, правда, двое сплавщиков застряли. Ну, знаете, как застряли? Во льдах, в Антарктиде затирает во льдах, корабль встает. Там вот так у нас сейчас двое в застывшей, остывшей лаве застряли. И они-то, конечно, выйти могут, но вся экипировка, все снятые материалы.
1: А какие действия?
2: Лава вроде бы остыла, но идти довольно далеко по этому лавовому полю, поэтому пока они дойдут, может все-таки все это там
1: расплавиться. Вот какова судьба их дальнейшая?
2: Вот какова судьба, да. Вот сейчас снаряжается экспедиция, да. Будет построена специальная понтонная переправа, и группа спасателей с пилами-болгарками такими по лаве, с отбойными молотками, доберется до лодки и вырубит их оттуда вместе с куском, так сказать, лавы. И на грузовом вертолете поднимут их, так сказать, как с пьедестала эту лодку, и уже где-то...
1: Чувствуется, что не впервой, что называется.
2: Да, да, все будет нормально.
1: Вы так спокойно об этом говорите, как будто
2: это
1: обыденное такие
2: дело,
1: парни бравые, что называется, им все
2: нипочем.
1: Это
2: нормальная ситуация, в принципе, да. Это не первый раз и не последний, конечно, да. Главное не оказаться под слоем лавы. Такие тоже вот делались.
1: Ну что же, спасибо вам большое за визит на нашу...
2: Приглашайте, зовите, да.
1: Радиостанцию, потому что, конечно, очень это интересно.
2: Да.
1: Как и радио Чипальдук, это необычно, это экстремально, и это самое главное, острое ощущение.
2: Да, очень острое. Это очень драйвово. Ну, вот я говорю, только долго. Вот долго, единственное. Медленно и долго.
1: Тише едешь, как говорится, дальше.
2: Да, дальше.
1: Руслан,
2: дальше
1: спасибо большое и удачи
2: спасибо
1: вам.
2: Спасибо, что позвали. Да,
1: да, всех благ и чтобы как можно быстрее ваших товарищей вызволили из стоячей лавы.
2: Да.
1: Счастливо.
2: Да, как-то сказать, с горячим приветом всем слушателям.

0: Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: связи с неуверенностью дикторов радио Чипльдук и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио Чипльдук передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
1: Ladies and gentlemen, it's Question News on Chipldook Radio.
2: На радио Чипльдук. Здравствуйте!
3: В студии радио Чипльдук Руфина Лялина
2: и Денис Кокорин.
3: В эфире ли новости? И новости ли в эфире? Средиземноамурская ли диета, в которой преобладают цельнозерновые продукты, бобовые культуры?
2: Фрукты, рыба и овощи.
3: Помогает ли в старости поддерживать когнитивные функции ума?
2: Ума? Ума ли?
3: И сохранить ли память? В США?
2: В США ли? Автомобиль на полном ходу протаранил ресторан? Трое отделались легкими ушибами?
3: Ушибами им оказали помощь на месте.
2: За рулем седана была девушка. Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза.
3: Ой-ли!
2: На сегодня это все новости. Все ли новости это на сегодня?
3: И это все новости?
2: С вами или не с вами?
3: Или не с вами, в студии была ли?
2: Или не была?
3: Руфина Лялина.
2: Руфина Лялина и Денис Кокорин.
3: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии?
2: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
3: До новых ли встреч?
2: Увидимся ли?
3: Увидимся ли?

0: В нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: В студии радио «Чапельдук» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв – $6225 США. Весенний призыв – $6458 США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом – $4000 США. С вождением – $6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу – $4728 США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента – 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семерике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Беспокоит вас интернет-радио Чипль-Дук.
0: Чипль, я слышу, а Дук где-то очень вдали. Вот вы Чипль.
2: Вот я Чипль?
0: Нет, вот вы, видимо, Дук,
2: а я, видимо,
0: очень
2: Дук.
0: Далеко.
2: Понятно. А вот
1: сейчас
2: так.
1: Мы попросим нашего звукорежиссера как бы наддать,
2: Дука,
1: чтобы Дук был
2: Дук.
1: Слышен тоже.
0: Ну или хотя бы на время поменять, чтобы поговорить как-то со второй частью.
1: Симметрично, да?
2: Вот сейчас Дук лучше.
1: Баланс – это великое дело.
0: Нет, абсолютно.
1: Мы к этой теме еще вернемся вот при прослушивании музыки, чтобы тоже звучание было.
2: Ну сейчас я тогда переключусь, может быть, в Чипль туда, к микрофону Чипль поближе сяду. Вы на чем музыку слушаете?
0: Ну, у меня нечто, некий такой репликант. Ну, в общем, это компьютер, да, с представленными к нему какими-то акустическими системами.
1: Ну, уже это уже да, повод для разговора. Да. Уже можно даже и что-то сформулировать. Вот мы хотели бы в программе... Вы поняли, что наша программа называется «По нашим заявкам», да?
0: По вашим.
1: Да, вас это как-то не ломает?
0: Меня не ломает. Единственное, что я не очень хорошо знаком с вашим радио.
1: Ну, надеюсь, знаете, это не имеет значения, потому что сейчас вы должны быть хорошо знакомы с нашим музыкальным вкусом конкретно на ближайшие 2-3-4 минуты.
2: Да, потому что
1: мы
2: его сейчас... у нас разнятся.
1: Да, но мы скрывать сейчас этого не будем, мы просто сейчас вот хотели бы послушать. Ну что, сейчас может быть что-то психоделическое, нет?
2: Да, конечно,
1: психоделическое, да, уже вторая половина рабочего дня.
2: Что-то психоделическое, да. Владислав, а что у вас там есть... Под рукой или под ухом где-то психоделическое. Есть у вас какой-то?
0: Главное, не усыпить всех остальных, кто сейчас находится тоже на работе и слушает ваше радио.
1: Ничего, пусть отдохнут.
0: Но я так понимаю, что вас это...
2: Не смущает.
0: Не смущает. Не смущает. Абсолютно, да. Так, ну, может быть, у меня есть такой джазовый пианист с иностранным именем Эльдар. Он таджик, живущий в Америке, вполне релаксирующий.
1: Ну, у нас меньше имя интересует, больше его.
2: Ну, вы поставьте немножечко, может
1: мы
2: быть,
1: скажем,
2: мне,
1: да,
2: скажем, подойдет или
1: жил, не вжил.
2: Эльдара немножечко.
0: То есть, мне сейчас придется приблизить телефонную трубку.
2: Ну, вот так,
1: именно так, да.
0: У меня телефонная система, но, к сожалению, монофонический телефон.
2: Угу. Ну, можно между колонок поставить,
0: между
2: чтобы...
0: Между колонок сейчас.
1: Или можно плавно...
0: Ага. Хорошо вам слышно?
2: Очень хорошо.
1: Слышно хорошо, да. Сейчас я еще не распробовал.
0: Но как-то скорее напрягает, нежели
1: сам. Как это было в одной рецензии в советское время. Сумбур вместо музыки, помните?
2: Не знаю, по-моему, лаконично. Я вот...
1: Может быть, это хорошо, просто вот не сейчас. Вот хотелось чего-то другого.
0: А вот вам звонит.
1: Это да, звонит это... кто-то, кто хочет
2: это...
1: видимо,
2: да.
1: со своей
0: перебить.
1: Заявкой да, встрять и отбить у нас,
2: да,
1: так
2: это
1: сказать,
2: это радио Чипль-Дук. Да, радио Чипль-Дук. Это программа «По нашим заявкам». Мы сейчас вам перезвоним. Сейчас перезвоним вам. Буквально через несколько минут.
1: Можем продолжать?
2: Да, да? Конечно.
1: Владислав, вы извините уж, что мы такие капризные, но
2: а вообще, какой
1: право.
2: У вас характер работы? Может быть, вы действительно у вас сейчас...
0: Флегматичный характер работы.
2: Хорошо.
1: Понятно. Поэтому музыка у вас такая...
2: Бодрящая.
1: Бодрящая, озорная, задиристая.
0: Да.
1: Но вы пока что-нибудь можете рассказать интересное.
0: Ну, я вот сейчас как раз обнаружил... бесконечно расслабляющий диск. Это аудиокнига Юлиана Семенова.
1: Это
0: «Тасу
1: новый
0: полномочен
1: концепт.
0: Заявить». Здесь можно расслабиться буквально просто вот на несколько часов.
1: Да?
0: Если
1: а у него ведь сюжеты наоборот. Они такие напряженные, интригующие.
0: Это в те времена оказалось, что сейчас это скорее... ностальгические,
1: ретро,
0: теплые чувства даже может провести. Так что, если у вас будет литературное...
2: Это отлично.
1: Что-то
2: такого у нас не было.

0: Риск военно-промышленному комплексу.
1: Нелсон Грин прищурился. Глаза его маленькие, словно капельки воды, были спрятаны под седыми бровями. На заседании наблюдательного совета его корпорации «Воду Даймонд» секретари и стенографисты никак не могли понять, смотрит ли старик или спит с открытыми глазами.
2: Релаксирующий очень. Для тех, кто только что подключился, для недоумевающих слушателей радио Чапиду, поясняю, что по нашей заявке Владислав у себя на работе поставил аудиопостановку по Юлиану Семенову «ТАСС уполномочен заявить».
3: Это было прекрасно, испытание. Живьем поставил себя на работе постановку.
2: Не мешай слушать. Дай
3: перелаксируйся. Давай помолчи.
1: Потому что земляника там дороже на 47 центов, и расстояние на 192 мили дальше, а это лишнее горючее, и оно стоит денег. Не разоритесь, просил Вэлс. Могу, он ему ответил Грин. Крах начинается с цента, а не с миллиона.
2: Здорово. Вот здорово. Классно. Усыплять.
3: С помощью засыпать.
2: Засыпающему, да. Очень расслабляет. Какая-то вот спокойная уверенность такая появляется. Понимаешь, это добротная постановка. Это
4: еще непонятно о чем, но уже
1: можно. Но подо что?
3: Подо что уверенность?
1: То есть эти изображения по нагоне.
3: А, нагоне, точно, точно. Внимание, по музыкальный кусочек.
1: Этот вопрос мы решим. А государственный департамент, с ними обсудили ваши соображения? Рано. Их надо включить в последнюю очередь, иначе возможно утечка информации.
3: Ну, с психоделикой, по-моему.
2: Ты знаешь, вот в этом формате, по-моему, не важен сюжет. Здесь важен тембр голоса, ритм, такой вот убаюкивающий, успокаивающий. Какая-то атмосфера.
3: Ну, знаете, Владислав...
4: Еще не рэп, но уже речитатив.
3: Огромное спасибо, потому что действительно неожиданный ход. Вот мы даже в самых смелых своих предположениях и фантазиях не могли представить, что в программе «По нашим заявкам» предоставится возможность послушать аудиоспектакль Юлиана Семенова.
4: К сожалению, не полностью, но...
2: Ну, лиха беда начала. Может быть, мы перезвоним вам как-нибудь еще и дослушаем.
4: Прекрасная мысль.
2: Владислав, спасибо вам огромное.
4: Спасибо.
2: Чтобы мы могли вам еще раз перезвонить, вы нам не продиктуете сейчас номер телефона ваш, потому что мы набрали его наугад, и мы даже не знаем, куда попали, поэтому, если вы хотите, чтобы мы вам еще раз перезвонили...
4: Я бы с удовольствием продиктовал его не в эфире, потому что боюсь, что многие захотят послушать.
2: А, тогда мы пришлем вам электронный... так сказать, письмо.
4: Импульс.
2: Электронный импульс. И вы нам обратно, значит, после того, как режиссер отключит эфир, вы не отключайтесь, и тогда вы нам продиктуете.
4: Да, спасибо.
3: Спасибо, Владислав.
2: Спасибо, да, это была программа «По нашим заявкам» в эфире радио «Чапельдук». И мы слушали по телефону аудиопостановку по Юлиану Семенову, по роману
3: «ТАСС уполномочен заявить». Спасибо большое.
4: Спасибо вам. До свидания.
2: До свидания. Релаксируйте.
3: Дальше.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, вот интересно. Турал Гамлетович, город Котлас. Звони в любое время, дорогой Чебульдук. Что мы и делаем. У нас вот перекус.
3: Да.
2: Решили в любое время, значит, вот во время прямо перекуса и позвоним.
3: Я буду питаться, Туралу, а ты разговаривать.
2: Да, а Туралу Гамлетовичу.
4: Алло.
2: Добрый вечер, Турал Гамлетович нам нужен.
4: Представляться не учили вас? Здравствуйте.
2: Это радио Чипыльдук.
4: А, здравствуйте, радио Чипыльдук.
2: Да, нас не учили представляться, потому что...
3: А мы вообще такие, еще и во рту...
2: У нас, да, вот тут обеденный перерыв у одного сотрудника, а вы написали «Звони в любое время, дорогой Чипыльдук». Вот мы решили во время полдника вам набрать. А у вас какой сейчас процесс?
4: На полдник у меня яблоко, да.
2: У вас яблоко.
3: Хорошо.
2: Вы про нас не забыли, потому что времечко-то от вашей заявки прошло. Может, вы у нас давно уже и не слушаете?
4: Позабыл. Слушаю, конечно, каждый день у меня свой бизнес, и в своем павильоне у меня всегда играет радио Чипыльдук.
2: О, отлично, отлично. А бизнес какой? Так, если не секрет.
4: А мы приносим пользу нашим людям. В городе Котласе делаем ключи, дубликаты ключей, заточку. Ножей, ножниц и гравировку на сувениры.
2: Такие металлические работы, так сказать, полезные всякие.
4: Да, у нас название даже цех металлическое.
2: Ну, мы настолько просто поражены, что в городе Котлас в павильоне играет Чипыльдук.
3: И при этом проводятся металлические работы.
2: Металлические работы даже, они не заглушают нашу музыку и голоса, да?
4: Ну, в перерывах между работой всегда звучит. Между прочим, кстати, многие люди, причем даже довольно преклонного возраста, с удивлением слушают всякие разные штуки, которые вы там вещаете, и спрашивают нас, а что это такое у вас играет?
3: А вы должны сказать, что же мы этим ключом открыли ваше сердце, этим музыкальным ключом.
4: Безусловно.
2: Скажите, у вас отчество...
4: Это как будто звучит, как будто еще одна гравировка вот. На
2: да. Ну, у вас отчество Гамлетович, поэтому такой вопрос сакраментальный. В общем, Чипыльдуку быть или не быть?
4: Однозначно и безусловно быть, потому что это потрясающая волна, я считаю.
2: Спасибо.
4: Именно та, которой не хватает вот нашей повседневности, чего-то такого доброго, музыкального и креативного, да.
2: Спасибо.
3: Ну, в городе Котлас множится вот число поклонников Чипыльдука, или вы все-таки где-то в одиночестве, может быть, даже, нет?
4: Ну, в том числе нашими молитвенными усилиями тоже множится, потому что, ну, всем рассказываю, стараюсь ребятам. И причем, я честно скажу, у всех сразу же однозначно такое положительное впечатление такого чего-то невероятного. Я им как будто открываю Нарнию.
3: Ну, это очень здорово. Нам, конечно же, приятно, потому что что такое радиостанция, которая вот так, как мы, существует без спонсорской поддержки, за счет, что называется, акционеров наших слушателей. Это отсутствие, по большому-то счету, обратной связи. Это же не мы выходим на сцену и получаем аплодисменты, а мы как бы что-то записываем куда-то в пустоту, выдаем потом в эфир, а вот этот фидбэк получаем исключительно исходя из общения со слушателями, когда мы им звоним и просто интересуемся. Ну, все нормально или что-то где-то подправить надо. Так что спасибо вам большое.
2: Да. А скажите нам пару слов про город Котлас, потому что для нас это как бы новая такая география. А у вас, вы Турал-Османлы, и что вас занесло? Котлас, это же холодно, это же севера какие-то, правильно?
4: Ну, это на самом деле южная граница севера страны. Вот такое у нас есть в нашем городе, как бы клеймо, не знаю, чтобы, ну, в общем, какое-то вот такое выражение. Вот. Угу. А так, не знаю, я поэт, могу прочитать вам свое стихотворение.
2: Давайте.
3: Чудесно. Ждем.
2: Жуем и ждем.
3: Да, жуем и ждем. У нас просто обеденный перерыв.
2: Перекус, да. Мы решили не откладывать звонок. Столько времени прошло, думаем, нет, но уже ждать не, нет мочи. Решили позвонить. Читайте стихи.
4: Одни поют слова, и песни согревают. Стихами про любовь иные жгут сердца. Слова не воробьи, летят, их не поймают, неся особый смысл в полете без конца. Безумолку один теряет слов значение, другой несет обет, молчание без слов. Словами лгут во зло, и реже во спасение, словами бьют в лицо, не хуже кулаков. Я в поиске среди забытых заклинаний, в плену преступных смыслов, в паутине чар, немое естество, в глубинах мирозданий, моей судьбы проклятие или Божий дар, я ищущий ответ вопросу, что не задан, прокладывать на зов свой вектор, новый путь. Не быть ни пастухом, не быть в забитом стаде, и в омут злых страстей случайно не свернуть. Сияй и ты, мой друг, но не в лучах примера, не для снующих глаз, не на потребу дня. Будь словно уголек, что под землей тлея, корней сплетения греет, древо бытия.
2: Страничка поэзии на радио Чапыльдук от Турала Гамлетовича из города Котлас. У нас на Чапыльдуке возможно все. Вот даже такое самовыражение искреннее, поэтическое, такое глубокое и необычное.
3: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо, вы нам скрасили наш ужин, но не как вот в ресторане, знаете, за столиком музыканты играют, а народ жует.
3: Да вот вы знаете, я тоже сам пришел, а мне Андрей говорит, ну ты сейчас будешь есть вредную пищу. Я говорю, ну так вот же у меня кефир. Он говорит, все равно тут это вредно, то вредно. А вот сейчас мы получили духовную пищу,
2: да,
3: на самом деле, хорошую.
2: Антидот такой, который нейтрализует вредную пищу материальную, пищу духовной. Вот. Такой вот у нас слушатель. Мы всегда поражаемся и радуемся таким людям, как вы. Значит, будем жить, быть или не быть, вопрос решен. Турал Гамлетович.
4: Да, безусловно.
2: Спасибо. Ну вот мы побывали, как-то чуть-чуть соприкоснулись с городом Котласом, южной границей нашего севера.
3: Мы открыли просто, открыли ключом как раз.
2: Да, да, да.
3: Нам врата от города.
2: Ну, а когда-нибудь люди будут настолько доверять друг другу, что и ключи не понадобятся, потому что запирать ничего не надо будет.
4: Ну, пока мы живем в нашем времени, в наших реалиях, все, кто теряют ключи, добро пожаловать в цех, город Котлас.
2: Спасибо. Ну что, счастливо. До новых, так сказать, встреч в эфире.
4: Я очень рад был вас слышать.
2: Да, и напрямую. Пока.
3: Всего вам доброго. Спасибо.
4: Да, счастливо. Пока-пока.
2: Пока.
5: Ла-ла-ла-ла-ла. Ми-ми-ми-ми. Да, как у маэстро.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.

Юморист. Это человек, которому хорошо от того, что ему плохо. Дон Хэролд.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Ночное вещание на радио Чипльдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
0: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» мы отходим ко сну, способствующему личностному росту и развитию профессиональных и деловых навыков. Итак,

Тони Робинс. Томас Леонард. Тимоти Гэллоуэй. Сэр Джон Уитмор. Майлз Дауни. Дэвид Клаттербак. Мэрилин Аткинсон. Марша Рейнольдс.

0: посну
1: подспісок
0: самых известных и лучших мировых бизнес-коучей.
2: Харвард Эккер, Джек Кенфилд, Джей Абрахам, Фрэнк Керн, Билл Бартман, Дэвид Шварц, Майк Михайловец, Майкл Гербер, Вишен Лакьяни, он же Вишен Лакьяни, Роберт Аллен, Сет Годин, Гай Кавасаки, Джо Робсон, Кармен Галло, Ли Якокка, Джек Траут, Джек Уэлч.
0: В рубрике «В помощь засыпающим» прозвучал список лучших и наиболее известных мировых бизнес-коучей с целью способствования вашему личностному росту, а также развитию профессиональных и деловых навыков. Приятного, бодрого и делового вам пробуждения!

Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: В эфире радио «Чапельдук». Небольшое информационное включение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На днях в Москве, столице Российской Федерации, на станции метро «Волжская» неизвестный мужчина средних лет спустился с платформы на рельсы и попытался уснуть в жёлобе между путей. Об этом сообщили в пресс-службе московского метрополитена. Из-за этого на некоторое время было прервано движение поездов на Люблинской линии метро. Виновника происшествия удалось поднять довольно быстро. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал. К настоящему времени движение поездов на линии полностью восстановлено.
0: В этой связи еще небольшая полезная доза информации. Фирма «Алкосервис», московская компания, предлагает услуги наряду с доставкой выпившего водителя из ресторана или гостей домой или по указанному им адресу. Также эта фирма сообщает, что для отдыха в состоянии легкого алкогольного опьянения сейчас пригодно следующее пространство в городе Москве. Трамвайные пути свободны на выезде из трамвайного депо имени Апакова в районе улицы Шаболовская, дом 9. Также свободен газон разделительной полосы Ленинского проспекта в районе дома 85-87 на пересечении с улицей Крупской под рекламным баннером «Ингостраха». Также свободно пока пространство спешите занять наружная вентиляционная решетка Калужско-Рижской линии метро в районе Новых Черемушек рядом с Профсоюзной улицей и торговым центром Новые Черемушки.
1: Также хочется отметить следующее. Помещение милицейского поста, так называемая милицейская будка, у здания Государственной Думы, свободно с 23.00 до 8 утра. Отметим среди преимуществ наличие окна, но есть и неудобства. Спать придется сидя.
0: Также предлагает фирма «Алкосервис» для отдыха лиц, принявших некоторую алкогольную дозу, головная кросс-трансформаторная подстанция сверхвысокого напряжения московского гидроузла. Справа от пульта имеется свободное место, там всегда тепло, светло, очень хорошо. Также свободен вентиляционный короб третьего этажа в системе кондиционирования торгового центра «Атриум» в здании в этом. И приглашаем вас также на строительные леса, где проходит реконструкция Государственного Большого театра, 6-й ярус, северо-западный сектор. Спросить мастера Вагифа.
1: Хочется остановиться также среди места, среди предложений сна или просто послеобеденного отдыха. Остановимся на активной зоне реактора Института атомной энергии имени Курчатова. Среди позитивных моментов отметим тепло, стерильная чистота, тишина и большое количество врачей в наличии.
0: И совсем уже в завершение, для тех, кто нуждается в VIP-пространстве, приглашаем вас на купол здания Сената на территории Московского Кремля, архитектор Казаков, пространство под флагштоком рядом с сервисной лестницей, и VIP-пространство под Триумфальной аркой на Кутузовском проспекте, а также на ней вход также по сервисной лестнице. Сверху открывается прекрасный вид на окрестности, а под Триумфальной аркой в эту непогодь очень хорошо, так сказать, можно защититься от дождя.
1: Коль скоро речь зашла о VIP-предложениях, хочется отметить, до 28 августа, повторяю, до 28 августа существует специальное элитное VIP-предложение «Мавзолей» Владимира Ильича Ленина. Сами понимаете, полная тишина, замечательный микроклимат, хороший вид на Красную площадь. «Мавзолей» работает круглосуточно.
0: Прейскурант на услуги, а также все подробности по местам отдыха в городском пространстве Москвы, которые предлагает фирма «Алкосервис», вы можете найти на сайте alkorossия.сервис и по телефону 772-78-916-272. Продолжаем наше вещание.
1: Всего доброго.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были мастером по мумиям в Древнем Египте, вы бы постоянно напоминали своим заказчикам: «Перед тем, как я начну, проверьте, нацепили ли вы все украшения и прочее. Я потом вам его разворачивать не буду».
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Радіо Чіпельдук. Первое. Авторитетное.

0: Здравствуйте, уважаемые веб-юзеры. В эфире 8-й выпуск передачи «Наш экономический open source». Выпуск, посвященный теме экономического финансового кризиса, который разразился практически уже во всем мире. Нам звонят, присылают на пейджер вопросы, заваливают письмами, просят объяснить, что делать с деньгами, в какой валюте хранить деньги, в рублях, в долларах, в евро, снимать, покупать недвижимость. В общем, происходит полная неразбериха, мы это прекрасно понимаем. И сегодня в нашей передаче мы попытаемся упростить, прояснить ситуацию, которая происходит на финансовых рынках Европы и мира в целом. Позвольте мне представить вам наших гостей. Это генеральный директор банка «Либерал Инвест» Эдуард Иннокентич Баклаков. Добрый день.
1: Добрый день или вечер.
0: Это директор Института экономических инноваций и базисного магистрального развития Петр Теодорович Брандт.
2: Петр Теодорович. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А также ректор Высшей Российской Академии биржевых маклеров и брокеров Вениамин Наумович Штурман.
3: Добрый вечер.
4: Приветствую.
3: Здравствуйте.
4: Всех собравшихся.
0: Как всегда, с вами я, экономический обозреватель радио «Чапельдук» Захар Прибылов.
5: Да, и вот вы забыли еще присоединиться к нам, эксперт страховой группы «Медиум Рестарт Про».
6: Простите, я забыл ваше имя и фамилию.
5: Сергей Ладыгин.
7: Добрый день.
5: Добрый
7: день.
5: Приятель, привет.
7: Приветствую всех.
5: Вливайся в нашу беседу.
7: Да.
0: Итак, друзья, что происходит на финансовых рынках Европы и мира? Я предоставляю слово генеральному директору банка «Либерал Инвест» Эдуарду Накинчу Баклакову. Пожалуйста, Эдуард Накинч.
5: Ну, вот я не случайно сказал «добрый вечер». Дело в том, что я только что прилетел из Бостона, тоже с экономического саммита, где серьезно разбирались проблемы, стоящие сейчас перед мировым финансовым сообществом. Вот, коллеги, в рамках происходящего повсеместно кризиса, ведь мы ни разу практически не упоминаем такое явление, как «бэквардейшн». Да, то есть...
4: Стоило бы упомянуть.
5: Бэквардейшн. Ну, это ситуация на рынке фьючерсов, при которой цены на реальный товар выше котировок по фьючерсным контрактам. Ну, вы знаете, а цены на фьючерсы с ближними сроками выше котировок дальних позиций.
0: Вы знаете, хотелось бы добавить, что бэквардейшн прямо противоположен ситуации контанго, что влияет на ситуацию на финансовых биржах.
4: Господа, я бы хотел добавить, что компаундинг, вы забыли еще упомянуть, это очень важное явление в финансовом кризисе.
5: Безусловно, но я вот все-таки хочу вернуться к этому. И на этой встрече вот мы общались с профессором Уиппл Киплтайкером, он знаменитый
0: это
5: экономист,
0: лауреат Нобелевской
5: премии, совершенно верно, позапрошлого года. Он вот, так сказать, употребляя выражение «обова», я надеюсь, все знают, что это значит.
4: Конечно, да? Разумеется.
5: То есть
4: конечно.
5: Это, ну, свидетельствует о начале биржевой деятельности.
0: Это родственно валорному страхованию.
5: Ну, не совсем, но для простоты, для наших, вот, так сказать, может быть, неискушенных слушателей, я думаю, так понятнее. Вот это связано и с байбеком, и с басарамой отчасти, и с безакцептными платежами. Но мы к этому еще чуть позже вернемся. И вот он процитировал, как это ни странно, кинорежиссера Такеши Китано, который в одном из своих интервью сказал, что он видит, в общем-то, в целом неизбежный даже распад капиталистической системы. Мы налицо видим первые симптомы этого.
0: Петр Теодорович, извините,
5: коллеги,
0: я хотел как раз...
2: Я бы не стал придавать такой несколько политизированный окрас трагедии, которая, так сказать, зависла в нашем мировом сообществе. Все-таки давайте будем честны и откровенны до конца. Эмансипацию и нулификацию никто еще не отменял. Я думаю, вы согласитесь с этим.
0: Ваше мнение, простите, Вениамин Наумович Штурман... Свопинг, эмансипация, по вашему мнению, играет какую-то роль в финансовом кризисе, который поразил весь мир?
4: Да, конечно, играет, но гораздо большую роль, я бы сказал, имеет аномальный свитч – То есть переброска инвестиций из одних ценных бумаг в другие.
2: Это, знаете, не надо делать аллиаторные сделки.
4: Ну, приводит к повышению индекса Герфинделя.
1: Да подождите, какой индекс Герфинделя, не разобрались еще с Вобенко
5: и как работать с пифами.
2: Падение банка Bank of Islanders. Он показал, что свич – это просто проходящая, буквально эмансипированная субстанция. Понимаете, это минус
4: тик. Я бы с вами не согласился. Все-таки неликвидные акции, голубые фишки, слияние поглощения. В конце концов, маржинальная прибыль, это имеет большую роль.
2: Мы знаем, как ликвидировать неликвидные акции.
3: Друзья, одну минуточку, я хотел бы задать вопрос.
1: Это базар.
4: А фьючерсные опционы мы забыли, кстати.
3: Одну секунду, Эдуард Анатольевич. Вы специалист по поддерживающей марже.
5: Ну, в частности,
3: вы крупный специалист, если я не ошибаюсь, у вас так и называлась докторская диссертация «Маржа поддерживающая», которая наделала много шуму в Московском государственном университете.
5: Надеюсь, что немного шуму из ничего.
3: Из маржи, скажем, студенты, да?
2: Студенты до сих пор учатся по этой книге.
3: Вы не могли бы по поводу маржинального кредитования пару слов разъяснить нашим радиослушателям?
1: Мне тоже можно разъяснить?
5: Ну, я надеюсь, что просто такие простые начальные вещи уже в предыдущих. Это ведь у нас 8-й выпуск нашей программы, да?
1: Почему меня только сейчас позвали?
5: Ну, это вопрос к ведущему.
1: В 7 выпусках нельзя было позвать?
5: Мы касались уже этой темы, поэтому я только вкратце напомню, что это связано с кредитованием возможности открытия позиции, которые зависят только от средств самого клиента, а не от ресурсов обслуживания брокера. Вот.
3: И... То есть хеджирование как бы не имеет.
5: Ну, хеджирование не имеет, да. Хеджирование – это уже другое. Это страхование рисков, изменение цен путем заключения сделок, ну, как вы знаете, вот на срочных рынках. А если говорить проще, то наиболее часто встречающийся вид хеджирования – это хеджирование фьючерсными контрактами.
3: А ликвидность вторичного рынка?
4: А значение кредитного рейтинга эмитента...
2: Это зависит от куртажа.
5: Вы знаете, вы мне напоминаете моего соседа по даче. Вот у меня дача на Рублевском шоссе. Ну, не поймите меня превратно, так сказать, по сравнению с моими соседями. Это очень скромное хозяйство. Но, тем не менее, вот мой сосед, он человек, который случайно оказался в этом дачном поселке. Он спортсмен. И он меня спросил. Скажите, вот куртаж может ли быть... без посредничества при совершении биржевой сделки по продаже товаров и ценных бумаг.
2: Интересно, что вы ответили.
4: Вот, кстати, я бы ответил ему, что бэквардейшн в этой ситуации
1: почему
4: прямо противоположен.
1: Про куртаж спрашивают, давай отвечайте про бэквардейшн.
4: Я думаю, что вы можете согласиться, это же очевидно.
5: Друзья, человек не знает даже, что такое компаундинг.
3: Давайте внимание сообщить нашим радиослушателям. Телефон в студию.
1: Он спрашивает об одном.
3: 7495, это для не москвичей. Для москвичей прямой телефон 526-20-26. И вы можете посылать смс на номер 903-965-17-17. И также на наш пейджер 12-13. Вот, кстати, на пейджер пришел такой вопрос. Скажите, пожалуйста, где этот вопрос? Сейчас, одну секундочку.
5: Вторая страница.
3: Вторая страница, да. Натуральные трансферты. Стоит ли им доверять?
5: Ну, я думаю, сейчас доверять вообще мало кому стоит.
4: Если они действительно натуральные, то...
5: Если натуральные, то безусловно, да. Но дело в том, что поскольку это государственные пособия населению, предъявляемые в виде натуральных товаров и услуг, то к этим трансфертам относятся в первую очередь медицинское обслуживание, образование, бесплатное питание. И для нашего социального среза среднего возраста это, конечно, имеет первостепенное значение.
3: Вопрос... Петр,
1: не понимаю, было у вас 7 выпусков, сегодня 8-й, ни на одну мне не было. Это как?
5: Я просто? Тебе скажу, не ведущий звал, я тебя сюда, так сказать, пролоббировал, звал. Все претензии ко мне, мы с тобой потом перетрем отдельно.
3: Надо знать, сколько голубых фишек.
5: Ну не могут все, там редакторская вся группа, все знать.
1: Бранд может, я не...
2: Ведь сегодня, буквально 34 минуты назад, Токийская биржа закрылась с Никеем минус 8.
4: Это, кстати, вы можете
2: представить, минус 8.
4: Кстати, вот это, по-моему, было связано с вертикальными спредами, с опционами на покупку.
3: Друзья,
4: да?
3: Одну секунду. Это... После возобновления торгов индекс РТС составил 851 целую и 31 пункта. Мне только что сообщил мой брокер.
5: 16 пунктов меньше, чем полчаса.
2: Да, представляете, на 16 пунктов меньше.
3: Серьезная ситуация.
2: А Доу Джонсе не говорит.
5: Доу Джонсе не говорит. Хорошо, либо
4: нет,
5: ничего.
4: Нет, а NASDAQ, а Никей...
2: Медведи как бы... на токийской биржевой опции, они понизили на 16 пунктов РТС. Представляете, какой коллапс сейчас ожидает всю банковскую систему
3: Монголии. Вопрос. К нам пришла СМС...
2: Петр... Я бы рекомендовал овердрафт, извините, конечно. Секундочку, я не
3: Петр Михайлович Лебедев интересуется, куда вкладывать фьючерсы и опционы.
2: Угу. Ну, что сказать Петру Михайловичу Лебедеву?
5: Вопрос, пожалуй...
2: Да. Все-таки эмбассирование и овердрафты. Вот это я.
5: Сереж, ну по агрессивному портфелю ты же лучше всех знаешь.
1: Эдик, вы меня на 8-е приглашаете ваше заседание. 7 я пропустил. Ты хочешь, чтобы я
5: сейчас не важно. Сейчас вот просто надо объяснить слушателям по облигациям, по префакциям. По стратегии.
1: Если вы за 7 выпусков не могли ничего объяснить, ты думаешь, я могу им сейчас все объяснить?
5: Ну хорошо, давай все-таки тогда продолжим. Да, вот по аддендуму, по ажу это скажет вот у нас.
4: Наверное, тот, кто правильно организовал. Овиражи.
2: Какие овиражи? Простите, а голубым или синим бенефициарам? Это очень важно.
3: Но в таком случае нарушается байбек.
1: Второй раз. Что было еще голубое?
4: Нет, я бы с вами не согласился. Это, в общем-то,
5: но смотря какой индекс Герфиндаля. Если он пойдет минус, то при рыночной концентрации вот товаров разных фирм, представленных на рынке, ну, вот он будет исчисляться как сумма квадратов долей рынка товаров каждой из фирм.
4: Кстати, вы не...
5: А вы помните, кстати, вот недавний скандал West Steel Company, угу, и, как ни странно, Adidas. Этот случай, это же очень поучительно, когда индекс Герфиндаля оказался фактически не соответствующим индексу рыночной концентрации.
4: Ну, какой они получили куртаж при этом.
3: Да, это, но позавчера на бирже Франкфурта рухнул овердрафт.
4: Угу. Считаете?
2: Да, я слышал, читал.
1: Петр Леонидович, почему мне только сейчас позвали? Почему?
7: Я бы не стал.
1: При 7 выпусков прошло. Сейчас 8.
5: Но я тебе не мог дозвониться все прошлые выходные. Ни на мобильник, ни на второй мобильник, ни на третий, ни на клавин мобильник. Четыре там номера, я не знаю, никуда не могу дозвониться. Как я тебе могу позвонить?
1: Мы позавчера встречались, сделал просто лично сказать. У вас 8 выпуск, 8.
5: Это знаешь, сколько 8? Не отравился после шашлыков-то? Я тебя спрашиваю, ты после шашлыков?
1: Нет, не вещи, я нормально, не отравился.
5: Худше мне тут тебе... Это никому не интересно сейчас.
1: Такой
5: это
1: срочный аванс, сейчас. Это вообще элементарные вещи.
5: Да ты по выражному сроку сначала дай ответ.
1: Что вы говорите об элементарном?
5: Не мне, ты Луховцову объясни с Рымниковым.
1: Слушай, это любой слушатель радио тебе расскажет. Это самые примитивные вещи. Самые примитивные. Ну что, на 8-м выпуске нельзя вот это, что ли?
5: Не расскажи тогда.
1: Тебе рассказать?
5: Переброски инвестиций. Давай, я должен тебе это рассказать. Я вернусь из Вены в следующие выходные, мы с тобой отдельно.
1: Не надо туда летать, здесь посиди. Дайте поучить, что это такое.
5: Прямой эфир идет. Давай, базар сейчас не
2: вставим. Извиняюсь. Свич – это просто проходящая, буквально, эмансипированная субстанция. Понимаете? Это минус
4: тик и все. Я бы с вами не согласился. Все-таки не так.
5: Я думаю, что вы можете согласиться. Это же очевидно. Друзья, если человек не знает даже, что такое компаундинг.
2: Господа, ну давайте ближе к теме. Ну что,
5: приглашали в эфир. Мы говорили про андеррайтинг там в прошлый раз. Целый битый час объясняли о том, что это... Ну, Сереж...
1: А что, ты не знаешь, что такое андеррайтинг? Вот открываем.
5: Не
1: размещение
5: знаю.
1: Ценных бумаг по публичной подписке через посредников. Что непонятного? Что об этом разговаривать?
5: Нет, потому что есть подписка на акции, приемы движимости, на страхование. Есть, потом, а аннуитет. Как связан с андеррайтингом?
1: Да никак не связан.
5: Вот именно. Я не говорю уже про аннуляцию и антидемпинговую пошлину.
1: Вот не говоришь и не говори. Сами ничего в этом не понимаете.
5: Понимаешь, почему? Кто не понимает? Ты вот не понимаешь, почему тебя не позвали, а мы
1: вот этого я не понимаю. 8 передач.
5: Трансфер от трансфера отличить не можешь. Ты сколько...
1: Слушай, я на 7 не приходил, и еще на 6.
5: В универе сколько тебя там...
1: Еще не приду на 6 следующих.
5: Да придешь, где ты еще всех наших повидаешь?
1: Собрались, да? Собрались.
5: Ну, собрались.
1: Директор банка, штурман.
5: Это мы только, кстати... А Клаус Эндшмульц?
1: Да, Клаус Эндшмульц, и что теперь?
5: Аудит провели у тебя, и что?
1: И что? Вот именно и что? Вот именно и что?
5: Еще скажи, и вот я здесь.
1: И вот я здесь, 7 выпусков меня нету. Семь выпусков приходит Брам,
5: а потом еще удивляемся, нету. Что ну, кризис мировой, понимаешь, и России, что нам
1: как натуральный, то
5: без
1: ума. Ты сам себе поговорил.
5: А это вот вся наука такая, понимаешь?
1: Ну да, конечно.
5: Акции бывают привилегированные, поддерживаемые. Это же интересно нашим слушателям. Вот прислал.
1: Вот об этом ты и поговорите.
5: Да, вот Василий Гуськов прислал из Климовска. Спрашивает, вот все-таки что лучше, акции поддерживаемые или привилегированные?
1: В данном случае поддерживаем.
5: Ладно, давай не мешать ведущему. У нас есть ведущий, зачем?
2: В эмбассировании опционы, а фьючерсы вот в овердрафты, причем в рамочном соглашении.
4: И я бы хотел добавить, и свич-переброска, конечно же, вот средств и инновационных, и инвестиционных с одного счета на другой, это тоже может помочь этой ситуации.
0: Ну что ж, дорогие друзья, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Мы обсудили только видимую часть айсберга, проблем, которые волнуют весь мир. И надеемся, что кое-что вам удалось понять. Многие запутанные вещи стали гораздо проще и понятнее. Несколько слов хочет сказать на прощание Эдуард Накенч Баклаков. Пожалуйста, Эдуард Накенч.
5: Я просто хотел добавить, что если действительно эта программа наконец помогла вам что-то прояснить, в чем-то разобраться, то вы сможете также помочь в этом разобраться теперь и нам.
2: Да. Друзья мои, и напоследок я хочу сказать, только валорное страхование, иначе абандон неизбежен.
0: Ну что ж, на этой оптимистичной ноте позвольте мне поблагодарить генерального директора банка «Либерал Инвест» Эдуарда Иннокентьевича Баклакова, директора Института экономических инноваций базисного магистрального развития Петра Теодоровича Бранта, а также ректора Высшей Российской Академии биржевых маклеров и брокеров Вениамина Наумовича Штурмана. С вами был я, экономический обозреватель радио «Чепуток» Захар Прибылов. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всего доброго.
5: Ну что, Захар, по-моему, получилось у нас неплохо.
0: Да?
5: Да. Ну, ты, кстати, позвони мне на выходные.
2: А вы бабки куда перекинули?
5: Куда бабки перекинули?
0: В Капитал-банк.
2: Капитал-банк,
0: да. Да, там надежно, там все схвачено.
2: Ну, ничего там, говорят, да. Процент, ничего там.
0: Нет, дефолт хороший. Не будет. Мне звонили, сказали, дефолт.
1: Есть варианты?
2: Дефолт не будет.
4: Ну, вообще, это ты его крышуешь,
0: вообще лучше бабло, конечно, вывести.
2: А здорово. Никей, здорово, обрушили.
0: Да, ну, наши ребята.
4: Бросили. Не, ну, лучше в Швейцарии.
5: А Седой сейчас сделан в Тюрихе.
0: Седой сел.
1: Ты вдруг при этом? Не нужен, не интересен.
5: А ты Седым был там?
4: Да. Да. Я уже надо зарываться.
2: Не надо зарываться.
0: Конечно, здесь куда не надо. Не надо. Общак грохнул.
5: И делиться надо.
1: А кто же не делится-то?
0: Ты что, не отключился? Отключи микрофоны.
7: Радио «Чиппельдук».

Вопрос дня. Реально ли в непрерывно расширяющейся вселенной найти себе суженую?

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипльдук.
0: Чипи-дук.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Мало кто всерьез принимает тот факт, что обыкновенная бытовая муха может лететь со скоростью 910 км в час. В том случае, если она проникла в салон аэробуса Boeing 767.
1: И может перенести дизентерийную палочку из Улан-Батора в Кейптаун всего за 7,5 часов. Задумайся.

облетела листва. У природы свое обновление, и туманы ночами стоят и стоят над рекой. Твои волосы, руки и плечи, твои преступления. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Я боюсь твоих губ, для меня это просто погибель. В свете лампы ночной твои волосы сводят с ума. И все это хочу навсегда, навсегда я покинуть. Только как это сделать? Ведь жить не могу без тебя. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой.

0: тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.
2: Heute ist der Tag, an dem jeder, der dich mag und jeder, der dich kennt,

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Значит, вот, дорогие товарищи, желание немного понести вместе с вами свет позитива и хорошего музыкального вкуса в массы непреодолимо привлекло меня к оставлению личного и строго конфиденциального номера и не менее личного телефона в качестве заявки на звонок от вас, как высокопарно он выражается. Ну, допустим, в случае состоятельства вышеупомянутого звонка по выше и ниже упомянутому номеру телефона готов не только исполнить художественным свистом различные узнаваемые мелодии, но и поставить Радио Чапальдук заслуженную оценку от уверенного юзера. С уважением, любовью и восторгом. Вот.
3: Алло.
2: Добрый вечер. Это Ярослав?
3: Да.
2: Здрасте, Ярослав. А это Радио Чапальдук такое, знаете?
3: Знаю, сейчас, секунду, сниму респиратор. Лучше будет вас слышно.
2: Респиратор?
4: Ну, может, давайте в респираторе.
2: В респираторе-то как-то...
4: Как-то поприкольнее.
2: Колоритно, да.
4: Да, колоритно. Мы вот без, а вы...
3: Давайте попробуем затестить разницу. Вот сейчас без него.
2: Так, без него.
4: Говорите.
2: А сейчас опять с ним.
3: Вот. Сейчас, подождите. Тогда мне нужно приложить его к лицу, иначе ничего не получится.
2: Да, давайте. Давайте.
3: Ну, вот, получается, второй вариант вот такой.
2: Угу. Ну, знаете, нет, давайте без респиратора.
4: Но давайте так, если вы художественный свист готовы нам продемонстрировать, давайте в респираторе пару мелодий и пару без. Или одна мелодия в респираторе, одна без.
2: Да-да-да. Вы обещали?
3: Идея классная, не хочется отвернять художественный свист респиратором.
4: Боюсь, а вы знаете, без респиратора это каждый... А вот вы в респираторе попробуйте.
2: Попробуйте.
4: Поэтому нам интересно вот это.
3: Вызов принят. Сейчас, погодите, все сделаем.
2: Давай. И потом мы же как бы именно для сравнения просим. И так, и эдак.
3: Я понимаю, нужен компаративный анализ.
4: Конечно. Да, высокие частоты срежутся, но может появится какая-то утробность интересная.
3: Утробность интересная. Сейчас я во двор колодец как выйду.
4: Давайте.
3: А то тут инструмент еще шумит на работе.
4: Не, ну это никуда не годится. Тогда придется три варианта. С инструментом, в респираторе, без. Ну это нам много.
3: Я понял. Ну что ж, смотрите, вот мы оказались во дворе.
4: Так.
3: И можем попробовать.
4: Давайте.
3: А какую-нибудь, может, мелодию вы хотите?
2: Да, вот мелодию. Что-то беззаботное. Что у вас ассоциируется с Чапальдуком? Такое вот... Беззаветно, беззаветно, безмозгло, беззаботное.
4: Ага. Хорошо.
3: Узнали?
4: Конечно. Конечно. Оранжевый, вот подводный, это... оранжевый подводный Чапальдук.
3: Подводный батискаф,
4: да. Да. Так. Так, а в респираторе?
3: Да вот, значит, водружаю. Боюсь, вообще ничего не будет слышно.
4: Нет, вы сможете.
2: А это как, знаете, как фортепиано с глушителем и без глушителя, чтобы соседи не жаловались.
3: И чтобы... Это получится, придется все время в респираторе быть.
4: Ну, сейчас все решится, ответственный момент.
3: Смотрите, значит, представляю респиратор к лицу и насвистываю какую-нибудь советскую классику.
4: Нет, давайте ту же, что и было. Тогда у нас осталось пешлага, тогда будет четко для сравнения.
2: Компаративная будет у нас.
4: Подводная лодка уходит вглубь, грубо говоря.
3: Делается.
4: Да. Все логично. Да. Все логично.
2: Ну, с глушилкой, да.
3: Глубина погружения достаточная, оказывается.
4: Абсолютно. И все вполне кондиционно слышно.
2: Так интересно, что... да. Ну, теперь давайте про респиратор немножко, несколько слов. То есть он вам нужен для того, чтобы... вашу речь тоже кто не надо не слышал? Или наоборот, чтобы извне в ваши дыхательные пути что-то не попадало? То есть в какую сторону?
3: Вы поразительно догадливы. Респиратор в данном случае выполняет обе эти функции.
2: Обе функции.
4: Так,
3: да.
4: А вы вышли...
3: У меня там что-то...
4: Так. Вы вышли, вы где-то внутри были. Что там за обстановка? Расскажите, почему вы были так вот в нем?
3: В респираторе, ну, мы сейчас в нашем, значит, процессе этом строительном подошли к такому моменту, когда нужно выровнять уже налитый пол, чтобы положить на него очень красиво плитку.
2: Ага.
3: И вот это выравнивание процесса, да, мы очень дорогие плиточники, выравнивание процесса, он пыльный сильно. Какие бы пылеуловители я не использовал, как бы я не подключался к пылесосу, все равно пылит.
4: То есть
3: поэтому
4: у вас...
3: приходится использовать респиратор, да.
4: Вы специалист такого уже, во-первых, опытный, во-вторых, скрупулезно, тщательно подходящий к процессу.
3: Совершенно верно.
2: А у вас вот как вот, вы плиточник или широкого профиля, вот под ключ там все работы?
3: Широкого профиля.
2: Широкого.
3: Под ключ ничего.
2: И оцеклевать, и оштукатурить, и эмалью покрыть.
3: Под ключ. Да,
4: и а это где ваш
2: пробить обязательно?
4: Ну, вы же нас поддерживаете. Вы же нас поддерживаете, мы вас тоже поддержим. Вот где вот вы такой работник? Это какой город-то?
3: Это Санкт-Петербург, улица Союза Печатников сейчас. У нас объект — это Коломна. Ну, примерно центр.
4: Ага. Когда сдача объекта?
3: У нас осталось 10 дней.
4: Укладываемся?
3: Укладываемся. Укладываемся. Даже, может быть, пару дней выходных выкроем перед следующим объектом.
2: А давно вы зомбированы вот нашим Чепельдуком? Сколько ваш стаж слушательский?
3: О, друзья, мы с вами знакомы, мне кажется, дольше, чем вы даже можете предположить. Года с 11-го, наверное.
2: С 11-го. Ну,
4: да. Хороший результат.
2: Да.
4: А были перерывы, разочарования? Перерывы, разочарования?
3: Перерывы были, разочарований не было никогда. Как можно разочароваться в таком замечательном радио? Это... идея абсурдом попахивает.
4: Попахивает.
3: Мы, когда вас слушаем на работе, это сплошное удовольствие.
2: А у вас...
3: О, вышел напарник, удивленно на меня смотрит, говорит, неужели Чепельдук? Да.
2: А у вас же сейчас там белые ночи. Значит, у вас там сейчас круглосуточные работы, что ли?
3: Белые ночи есть, наличествуют.
4: Но вот работа-то тогда ночная, она что, и утренняя,
2: она ночная, получается, такая круглосуточная.
3: Мы стараемся ночью не работать, потому что хочется гулять. Еще же на жизнь нужно время оставлять иногда.
2: Да, да, да.
3: Приезжайте, я вам насвещу экскурсию.
4: Чудесно. Шикарный план.
2: Но у нас только такая примета же, знаете, как говорят, не свисти, а то денег не будет. У нас вечная тема вот эта вот, чтобы у нас не высвистили бюджет, чтобы...
3: Я понял.
2: Намек такой непрозрачный, но мы... Ну, мы такие не цеплючие, но напоминаем иногда.
4: Не, ну мы очень рады, потому что с духовной, так сказать, такой творческой фидбэк мы получаем исключительно благодаря звонкам, общению и осознанию, что у нас слушатели, они такие прикольные, что с ним приятно пообщаться, креативные.
3: Каков и приход, понимаете?
4: Ну да.
3: Вы прикольные, мы, соответственно, тоже на одной волне как будто.
2: Ну, давайте дорожную нам какую-нибудь просто чистенько, без респиратора. Хотя можно респиратором, как вот этой, когда на трубе играют, как
4: сурдиной,
2: называется, сурдиночкой так прикрывать,
3: Могу помахивать им, как тамбурином.
4: Да, давайте.
2: Давайте, да. И какую-нибудь такую вот прогулочную дорожку нам.
3: Прогулочную. Ой, я даже растерялся сейчас.
4: Ну вот эту вот, вот вы же нашли уже ее, вот она, давайте ее.
3: Нашел вот эту прямо?
4: Давайте.
3: А
4: вот
3: я
4: эту.
3: Ее не умею.
4: А друг...
3: ладно, давайте попробуем.
4: Ну вы упростите. Ну хорошо.
2: Признаем старого бетломана.
4: Вообще бетломанское, да, что-то у нас сегодня. Но это хорошо, это мы всегда за.
3: Вот, ну... Что хочется еще сказать, что хочется, конечно, выставить некую такую оценку радио Петербург. Ой, радио Петербург, господи, радио Чепельдук. Видите, как я вас с родным городом даже путаю.
2: Чепельбург.
3: Ну, тут Чепельдург. Это немножко бывает. Чуть-чуть Чепельдург. Особенно по утрам. Так вот, вот хочется, понимаете ли, ситуация совершенно однозначная. С одной стороны, хочется сказать, что это отличное радио, и поэтому его нужно ставить отлично.
4: Так.
3: Отметку. С другой стороны, если посмотреть, то не может быть двух мнений. Радио Чепельдук, безусловно, хорошее радио. А это, получается, оценка «хорошо». И вот такой вот дуализм, он, конечно, иногда смущает у вас на Чепельдуке. То ли хорошо, то ли отлично.
2: Ну, когда хорошо, есть куда расти.
4: Конечно.
2: Правильно,
4: потому что когда отлично, это что? Это либо очень хорошо, либо отлично от других. То есть, ну, две трактовки, но трактовка «хорошо», она позволяет нам стремиться к большему.
3: И в то же время дает некую универсальность. Хорошо ли?
4: Да.
2: Хорошо. Ну что же, Ярослав, ну, мы рады, что вас оторвали от работы.
4: Хорошо,
2: подышали
4: хорошо.
2: Свежим воздухом. И обратно сейчас в пыльное помещение. с респиратором.
3: Я уже его почти подготовил. Да, но все равно, да, буду свистеть теперь в респиратор что-нибудь веселое.
4: Угу. Да. Ну, всех благ. Спасибо за хорошую, интересную беседу.
3: Спасибо вам, ребят, за отличное настроение всегда.
2: Не бросайте нас, а мы вас.
3: Никогда.
4: Пока.
3: Спасибо.
2: Счастливо.
3: Пока.

0: прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
1: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.